0: В дня в Царникове Адажского края две собаки, бывшие без присмотра, напали на детей дошкольного образовательного учреждения «Рейкстинш». Двое детей были доставлены в больницу, им потребовались операции. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили в субботу в детской больнице. Группа из 19 детей в сопровождении воспитательницы и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределы территории учебного заведения, следуя утвержденному маршруту. Во время прогулки со стороны улицы Лаш к группе детей приблизились две оставленные хозяевами без присмотра собаки. Согласно предоставленной самоуправлением Адажского края информации, в инциденте пострадали 6 детей, двое из которых были госпитализированы. Пострадала также одна из сопровождавших детей педагогов, которая пыталась удержать собак, чтобы защитить детей. Как рассказал агентству «Лето», мэр Адажского края Гатис Мигланс, на помощь группе детей поспешил водитель проезжавшего мимо автомобиля, который пытался также защитить детей, сажая их в свою машину. Мэр сообщил, что двоим детям сделаны операции, остальные пострадавшие отправились домой. Помощнице воспитателя также не потребовалось серьезного медицинского вмешательства. После пережитого шока ей была оказана необходимая помощь. Мигланс сообщил, что запросил отчеты о произошедшем у руководства детского сада и полиции самоуправления. По имеющейся в его распоряжении информации, сотрудники муниципальной полиции прибыли на место происшествия в течение 3 минут. В связи с произошедшим начато 4 процесса об административном правонарушении. В самоуправлении поясняют, что информацию о госпитализированных пострадавших служба неотложной медицинской помощи в установленном порядке передаст госполиции. О случившемся проинформирована продовольственно-ветеринарная служба, которая проведет проверку. В самоуправлении подчеркивают, что в настоящее время главным приоритетом является здоровье, безопасность и эмоциональное благополучие детей. Родителям детей предоставлена информация о доступной психологической поддержке. Социальная служба также связалась с кризисной командой, которая окажет необходимую психологическую поддержку педагогам и родителям дошкольного образовательного учреждения. Местные власти призывают владельцев собак ответственно относиться к безопасности детей и окружающих. Обязанность владельца собаки – не допускать ситуаций, в которых животное без присмотра может угрожать другим людям. Также нельзя допускать свободного выгула собак, а в общественных местах необходимо соблюдать требования по содержанию и надзору за животными. Самоуправление сотрудничает с полицией, продовольственно-ветеринарной службой и другими ответственными службами, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и принять решение о необходимых дальнейших мерах безопасности. Ответственным службам удалось установить владелицу собак. После проведения полицией процессуальных действий собаки были переданы владелице. Дальнейшая проверка собак входит в компетенцию продовольственно-ветеринарной службы. Во втором квартале этого года в стране было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в конце июня в Латвии насчитывалось 66 200 безработных. Большинство из них, или 21 200 человек, искали работу от 3 до 5 месяцев, еще 18 100 от 1 до 2 лет. Пособие по безработице выплачивается не дольше 8 месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа человека и зарплаты, в которой производились взносы. Статус безработного означает, что человек официально признан не имеющим работы и ищущим работу. Находясь в этом статусе, безработный должен выполнять ряд установленных Госагентством занятости мер по поиску работы. У безработного есть возможность получать стипендию во время профессионального обучения, переквалификации, повышения квалификации, а также во время получения неформального образования. Также можно получить карьерные консультации. Согласно результатам опроса, проведенного международной компанией Gemius, занимающейся исследованиями и технологиями в сфере интернета, в Латвии 96% жителей за последние 6 месяцев выбирали для получения товаров, приобретенных онлайн, терминалы для посылок. Терминалы для выдачи посылок являются самым популярным способом доставки во всех 3 странах Балтии. В Латвии ими пользовались 96% респондентов за последние 6 месяцев, в Эстонии 95%, а в Литве, где изучались покупательские привычки за последние 12 месяцев, 54%. В прошлом году соответствующие показатели составляли 95%, 96% и 57%. В этом году в Латвии курьерской доставкой воспользовались 54% респондентов, 50%, в Эстонии 50%, в Литве 34%. Получение товаров в магазине или точке продажи выбрали 47% латышских, 50% эстонских и 25% литовских респондентов. В то же время чрезмерно длительные сроки доставки и высокие затраты на доставку по-прежнему остаются одними из наиболее часто упоминаемых проблем, связанных с доставкой. В этом году 44% в Латвии, 50% в Эстонии и 26% в Литве заявили, что сроки доставки слишком долгие. В свою очередь, о высоких затратах на доставку упомянули 35% респондентов в Латвии и 39% в Эстонии. В Литве об этой проблеме упомянули 15% респондентов. В Латвии и Эстонии третьим по распространенности ответом было отсутствие проблем с доставкой. В Латвии этот ответ дали 25%, в Эстонии 24%. В Литве третьей по распространенности проблемы были высокие затраты на доставку. 18,3% жителей Латвии поддерживают введение более высоких налогов, которые обеспечили бы больше финансовых ресурсов для общественных услуг, например, образования и здравоохранения. Такие результаты были получены в ходе опроса исследовательской компании ТНС Латвия о долгосрочной стратегии развития «Латвия-2050». Почти половина, или 47,3% респондентов, поддерживают такое направление развития государства, которое предусматривает более низкие налоги, обеспечивающие благосостояние жителей за счет более высоких доходов и одновременно более ограниченную доступность качественных общественных услуг. 29,4% респондентов выбрали компромисс между обоими направлениями развития государства. 5% не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос. Почти треть или 29% жителей Латвии признают, что площадь жилья оказывает существенное влияние на их решение о рождении детей в семье, сообщила девелоперская компания Bonava со ссылкой на проведенное международное исследование. Похожая картина наблюдается в остальных странах Балтии. В целом, по Балтии влияние площади жилья на решение о детях считают существенным 30% опрошенных. Наиболее высок этот показатель в Литве и Эстонии. В обеих странах на это указал 31% жителей. В Латвии он лишь немногим ниже – 29%. Как свидетельствует исследование, подходящее для нужд семьи жилье не всегда определяется только его площадью, важна также возможность адаптировать жизненное пространство к изменениям – появлению ребенка в семье, моменту, когда дети начинают самостоятельную жизнь, изменению рабочих привычек или другим жизненным обстоятельствам. Пространство, которое на одном этапе жизни служит детской, на другом может стать домашним офисом или приобрести совершенно иную функцию. Возможно, менять планировку помещений с помощью передвижных или иным образом трансформируемых стен считают важной 38% жителей Балтии и 35% жителей Латвии, тогда как возможность обустроить в жилье рабочее место важна, соответственно, для 36-35% опрошенных. Примерно треть жителей Балтии привлекательной кажется и возможность выделить отдельную жилую площадь, которую можно сдавать в аренду и получать дополнительный доход. В Латвии и Эстонии такое решение считают значимым – 28%, в Литве – 38% респондентов. В исследовании сделан вывод, что на решение о создании семьи влияет не только доступность и пригодность жилья, но и в целом стабильность жизни, финансовая безопасность, профессиональная устойчивость, эмоциональное и физическое здоровье, а также общая уверенность в будущем. В Балтии 24% опрошенных в возрасте от 20 до 29 лет указывают, что у них нет детей, и в настоящее время они не планируют их в будущем, тогда как половина или 49% планируют детей в будущем. В странах Балтии опрос проводился преимущественно среди жителей столиц. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! У одного из латвийских страховщиков оформлено групповое страхование путешествия для 33 человек, пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из этой группы 28 человек являются подданными Латвии, а остальные пятеро – гражданами других стран. Еще 6 путешественников приобрели полисы страхования у двух других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования переживания жизни, связанных с упомянутыми лицами. Сейчас, когда подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести, страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией и готовы оказать поддержку и страховую помощь, как только это станет возможным. В Латвийской ассоциации страховщиков пояснили, что если застрахованные лица в Непале будут найдены живыми, страхование путешествий покроет неотложную медицинскую помощь, а также последующую репатриацию на родину. В случае, если подданные Латвии в Непале не будут найдены, страховая выплата в случае смерти будет возможна тогда, когда компетентные органы признают человека умершим и будет получено свидетельство о смерти. На портале общественных инициатив «Мана Балсалве» начат сбор.

миллионов человек в Сейм были избраны 100 депутатов. В начале 2026 года население страны составляло 1 845 000 человек, однако число депутатов не изменилось. Преимуществами уменьшения числа депутатов будут большая индивидуальная ответственность, потенциально меньшая раздробленность парламента и более простое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный режим работы парламента. Меньшее число депутатов будет способствовать также более сильной связи с избирателями и более активной работе с регионами, считает автор инициативы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитаделы CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Глава Центра исследования общественного мнения СКДС, социолог Арнис Кактинш, поделился результатами опроса, который выявил группы общества, смотрящие на участие в выборах с большим или меньшим оптимизмом. Можно ли, участвуя в выборах в Сейм, повлиять на их исход и тем самым на процессы в стране? В августе 2026 года лишь 20% были твердо в этом убеждены, еще 31% склонялись к мнению, что скорее можно. В то же время почти половина опрошенных 43% считает, что определенно или скорее нет, указал Кактинш. По данным исследования, наиболее оптимистично настроены молодые люди до 35 лет. Они чаще верят в свои возможности влиять на процессы в стране посредством выборов. Затем, возможно, по мере приобретения жизненного опыта, у многих эта уверенность угасает, отметил Кактинш. Социолог отмечает и то, что жители с родным латышским языком чаще убеждены в том, что участие в выборах имеет смысл. Так считают или, по крайней мере, склоняются к этому мнению в общей сложности 56%. Среди русскоязычных таковых лишь 37%, а 54% в этой группе не особенно верят в смысл выборов. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, а один день в августе оказался самым дождливым в латвийской истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Общее количество осадков в августе в среднем по Латвии составило 91,5 мм, или 119% от нормы. Больше всего осадков в августе выпало в Колке – 144 мм и Салдусе – 125 мм. Меньше всего осадков было в Екапилсе – 51 мм. При этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. В этот день по стране выпало в среднем 36 мм, а в Колке 103 мм осадков, 125% от месячной нормы. Средняя температура воздуха в августе в Латвии составила 17 градусов, что на 0,1 градуса выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 26 августа в Зосене – плюс 5,5 градусов. Самая высокая – 5 августа в Елгаве – плюс 31 градус. В августе не было побито ни одного температурного рекорда. В целом этим летом в Латвии было обновлено 12 рекордов тепла. К Рижской социальной службе обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Так один житель сообщил, что ему позвонил человек, утверждавший, что Рижская соцслужба якобы отправила ему посылку курьером. Звонивший попросил его указать персональный код и адрес проживания для подтверждения получения.

0: о посылке. Также было указано, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение. Житель указал, что он не является клиентом Рижской соцслужбы, поэтому усомнился в подлинности этого звонка. В службе подчеркивают, что не используют курьерские службы для доставки посылок и никогда не запрашивают по телефону персональный код, адрес или другие конфиденциальные личные данные. Официальные письма Рижская соцслужба отправляет с помощью услуг Latvia Spasts, и при необходимости общение с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями защиты персональных данных. Служба призывает жителей проявлять осторожность и при подозрении на попытку мошенничества рекомендует сообщать об этом в госполицию. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Собаки, напавшие на воспитанников детского сада в Царникове, не были ревакцинированы от бешенства в установленный ветеринаром срок, сообщили в продовольственно-ветеринарной службе. В настоящее время животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности продовольственно-ветеринарная служба поручила владельцу собак обеспечить их изоляцию и наблюдение. Если в течение 10 дней клинических признаков заболевания наблюдаться не будет, собак необходимо будет повторно вакцинировать от бешенства. Также ветеринарная служба возьмет образцы для лабораторного определения уровня антител к бешенству в крови собак. В то же время служба отмечает, что в соответствии с изменениями в нормативных актах с 1 января 2026 года служба больше не будет проводить оценку опасности собак. Как сообщалось, в связи с нападением двух собак на воспитанников Царниковского детского сада «Рейкстинш» в пятницу 4 сентября госполиция начала уголовный процесс. По 20 разделу Уголовного закона «Преступные деяния» против общей безопасности общественного порядка. В настоящее время ведется расследование. Владелец собак установлен. В компании по страхованию рисков «Эрго» было оформлено групповое страхование путешествия для 33 пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из группы 28 человек являются подданными Латвии, остальные пятеро – гражданами других стран. Представители страховой компании «Эрго» сообщили, что у 33 человек, которые в августе отправились в путешествие в Непал и потенциально могли находиться в зоне стихийного бедствия, есть групповой полис туристического страхования «Эрго». Компания подтверждает, что готова предоставить страховую защиту и поддержку застрахованным лицам и их близким, как только это станет возможным и будет доступна информация о состоянии пострадавших. В зависимости от обстоятельств, туристическая страховка покроет расходы на медпомощь и лечение, расходы на репатриацию, транспортировку, а в случае смерти путешественников будет выплачено предусмотренное страховое возмещение близким. Директор департамента по урегулированию возмещения «Эрго» Санита Рубине отметила, что трагедия в Непале стала тяжелым потрясением. «Эрго» выражает соболезнования близким пострадавших и надеется, что пропавшие без вести будут найдены. Учитывая, что стихийное бедствие произошло во время действия страхового полиса, расходы и возмещения, связанные с этим событием, и предусмотренные полисом, будут покрыты и после окончания срока его действия. Готовы предоставить поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, и мы получим больше информации о последствиях произошедшего», подтверждает Рубина. Еще 6 путешественников, по информации Латвийской ассоциации страховщиков, приобрели полис полиса страхования путешествия у двух других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами. Если в полисе было указано контактное лицо, страховщики связались с ним и предоставили информацию о страховом покрытии и выяснении других вопросов. В настоящее время Латвийская ассоциация страховщиков призывает близких путешественников следить за актуальной информацией, поддерживать тесную связь с консульской службой Министерства иностранных дел Латвии. Сейчас подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести. Страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией, готовы оказать поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, отметили в ассоциации. Здесь пояснили, что страховка действует в отношении последствий конкретного события, поскольку страховой случай наводнения в Непале наступил в период действия полиса. Следовательно, расходы и возмещения, связанные с этим событием и предусмотренные полисом, будут покрыты после окончания срока действия полиса. Однако пропажа без вести не является страховым случаем, поэтому необходимо выяснить, наступил ли уже какой-либо из страховых случаев. Сегодня в 18 часов в Домском соборе состоится молебен о пропавших в Непале жителях Латвии и их близких. Экуменическое богослужение проведут архиепископ Ринолдс Грантс и главы христианских конфессий. В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на одного человека в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом на все домохозяйство потребительские расходы в Рижском регионе составили 1584 евро в месяц, что значительно превышает расходы домохозяйств в других регионах. Средние потребительские расходы латвийских домохозяйств в целом 619 евро на человека, а также средние общие расходы домохозяйств 1304 евро в месяц. Домохозяйства Рижского региона тратили сравнительно меньшую часть общих расходов на продукты питания и безалкогольные напитки – 21,4%, в то время как расходы жителей Латгала на продукты питания составляли 29,8% всех расходов, а жителей Курзема и Видземе – более 28%. Расходы в евро на покрытие затрат на продукты питания у домохозяйства Рижского региона были выше – 161 евро на одного человека в месяц, в то время как в среднем по Латвии 151 евро в месяц. Как и в других регионах, расходы домохозяйств Рижского региона на жилье составили 16% ежемесячных трат, или 120 евро. Транспортные расходы 11,7%, или 87 евро. В среднем по Латвии расходы домохозяйств на жилье составляли 100 евро, транспортные расходы 74 евро в месяц на одного человека. Домохозяйства Рижского региона сравнительно более крупную долю повседневных расходов направляли на отдых, спорт и культуру, тратя на эти цели 9,5%. Или 71 евро в месяц на человека. В среднем по Латвии эти расходы составляли 8,2% общих расходов или 51 евро в месяц. На рестораны, кафе, услуги по размещению домохозяйства Рижского региона также тратили больше 8,3% общих расходов или 62 евро в месяц на одного человека в домохозяйстве. В среднем по Латвии на эти услуги тратилось 6,6% или 41 евро в месяц. В Рижском регионе каждый член домохозяйства в прошлом году потреблял в среднем 56 килограммов фруктов по сравнению с показателем 51,6 килограмма в среднем по Латвии. Больше, чем в других регионах, рижане потребляли сыра 15,4 килограмма на человека против 14,1 килограмма в среднем по стране. Потребление молотого кофе составило 3,2 килограмма против 2,8 в среднем по Латвии. Жители Рижского региона потребляли больше мучных кондитерских изделий 14,3 килограмма на человека в год против 14 килограммов в среднем по Латвии. Традиционных продуктов в Рижском регионе потребляли меньше. В среднем 185 яиц на человека в год против 192 в среднем по стране. 22,8 килограмма хлеба против 26,6 килограмма и 9,7 килограмма свежей свинины против 13,2 килограмма. Потребление свежей говядины составило 2 килограмма против 1,2 килограмма в среднем по Латвии. Мясо птицы 11,4 килограмма против 10,7, лососевых 2 килограмма против 1,4 килограмма в среднем по Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! На портале общественных инициатив «Манабалсалве» начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70 человек. Представителем инициативы является Ричардс Бумерс. Он предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Автор инициативы указывает, что основанием для предложения уменьшить число депутатов является сокращение численности населения Латвии. Это позволило бы сохранить примерно такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как в 1993 году, когда при населении около 2,5 миллиона человек в Сейм были избраны 100 депутатов. В начале 2026 года население страны составляло 1 миллион 845 тысяч человек, однако число депутатов не изменилось. Преимуществами уменьшения числа депутатов будут большая индивидуальная ответственность, потенциально меньшая раздробленность парламента и более простое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный режим работы парламента. Меньшее число депутатов будет способствовать также более сильной связи с избирателями и более активной работе с регионами, считает автор инициативы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитаделы CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Глава Центра исследования общественного мнения СКДС, социолог Арнис Кактинш, поделился результатами опроса, который выявил группы общества, смотрящие на участие в выборах с большим или меньшим оптимизмом. Можно ли, участвуя в выборах в Сейм, повлиять на их исход и тем самым на процессы в стране? В августе 2026 года лишь 20% были твердо в этом убеждены, еще 31% склонялись к мнению, что скорее можно. В то же время почти половина опрошенных 43% считает, что определенно или скорее нет, указал Кактинш. По данным исследования, наиболее оптимистично настроены молодые люди до 35 лет. Они чаще верят в свои возможности влиять на процессы в стране посредством выборов. Затем, возможно, по мере приобретения жизненного опыта, у многих эта уверенность угасает, отметил Кактинш. Социолог отмечает и то, что жители с родным латышским языком чаще убеждены в том, что участие в выборах имеет смысл. Так считают или, по крайней мере, склоняются к этому мнению в общей сложности 56%. Среди русскоязычных таковых лишь 37%, а 54% в этой группе не особенно верят в смысл выборов. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, а один день в августе оказался самым дождливым в латвийской истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Общее количество осадков в августе в среднем по Латвии составило 91,5 мм, или 119% от нормы. Больше всего осадков в августе выпало в Колке – 144 мм и Салдусе – 125 мм. Меньше всего осадков было в Екапилсе – 51 мм. мм. При этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. В этот день по стране выпало в среднем 36 мм, а в Колке 103 мм осадков, 125% от месячной нормы. Средняя температура воздуха в августе в Латвии составила 17 градусов, что на 0,1 градуса выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 26 августа в Зосене, плюс 5,5 градусов. Самая высокая 5 августа в Елгаве, плюс 31 градус. В августе не было побито ни одного температурного рекорда. В целом этим летом в Латвии было обновлено 12 рекордов тепла. К Рижской социальной службе обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Так один житель сообщил, что ему позвонил человек, утверждавший, что Рижская соцслужба якобы отправила ему посылку курьером. Звонивший попросил его указать персональный код и адрес проживания для подтверждения получения посылки. Также было указано, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение. Житель указал, что он не является клиентом Рижской соцслужбы, поэтому усомнился в подлинности этого звонка. В службе подчеркивают, что не используют курьерские службы для доставки посылок и никогда не запрашивают по телефону персональный код, адрес или другие конфиденциальные личные данные. Официальные письма Рижская соцслужба отправляет с помощью услуг Latvia Spasts, и при необходимости общение с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями защиты персональных данных. Служба призывает жителей проявлять осторожность и при подозрении на попытку мошенничества рекомендует сообщать об этом в госполицию. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В пятницу около 12 часов дня в Царникове Адажского края две собаки, бывшие без присмотра, напали на детей дошкольного образовательного учреждения «Рейкстинж». Двое детей были доставлены в больницу, им потребовались операции. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили в субботу в детской больнице. Группа из 19 детей в сопровождении воспитательницы и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределы территории учебного заведения, следуя утвержденному маршруту. Во время прогулки со стороны улицы Лашо к группе детей приблизились две оставленные хозяевами без присмотра собаки. Согласно предоставленной самоуправлением Адажского края информации, в инциденте пострадали 6 детей, двое из которых были госпитализированы. Пострадала также одна из сопровождавших детей педагогов, которая пыталась удержать собак, чтобы защитить детей. Как рассказал агентству «Лето», мэр Адажского края Гатис Мигланс, на помощь группе детей поспешил водитель проезжавшего мимо автомобиля, который пытался также защитить детей, сажая их в свою машину. Мэр сообщил, что двоим детям сделаны операции, остальные пострадавшие отправились домой. Помощнице воспитателя также не потребовалось серьезного медицинского вмешательства. После пережитого шока ей была оказана необходимая помощь. Мигланс сообщил, что запросил отчеты о произошедшем у руководства детского сада и полиции самоуправления. По имеющейся в его распоряжении информации, сотрудники муниципальной полиции прибыли на место происшествия в течение 3 минут. В связи с произошедшим начатым 4 процесса об административном правонарушении. В самоуправлении поясняют, что информацию о госпитализированных пострадавших служба неотложной медицинской помощи в установленном порядке передаст госполиции. О случившемся проинформирована продовольственно-ветеринарная служба, которая проведет проверку. В самоуправлении подчеркивают, что в настоящее время главным приоритетом является здоровье, безопасность и эмоциональное благополучие детей. Родителям детей предоставлена информация о доступной психологической поддержке. Социальная служба также связалась с кризисной командой, которая окажет необходимую психологическую поддержку педагогам и родителям дошкольного образовательного учреждения. Местные власти призывают владельцев собак ответственно относиться к безопасности детей и окружающих. Обязанность владельца собаки – не допускать ситуации, в которых животное без присмотра может угрожать другим людям. Также нельзя допускать свободного выгула собак, а в общественных местах необходимо соблюдать требования по содержанию и надзору за животными. Самоуправление сотрудничает с полицией, продовольственно-ветеринарной службой и другими ответственными службами, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и принять решение о необходимых дальнейших мерах безопасности. Ответственным службам удалось установить владелицу собак. После проведения полицией процессуальных действий собаки были переданы владелице. Дальнейшая проверка собак входит в компетенцию продовольственно-ветеринарной службы. Во втором квартале этого года в стране было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в конце июня в Латвии насчитывалось 66 200 безработных. Большинство из них, или 21 200 человек, искали работу от 3 до 5 месяцев, еще 18 100 от 1 до 2 лет. Пособие по безработице выплачивается не дольше 8 месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа человека и зарплаты, которые производились взносы. Статус безработного означает, что человек официально признан не имеющим работы и ищущим работу. Находясь в этом статусе, безработный должен выполнять ряд установленных Госагентством занятости мер по поиску работы. У безработного есть возможность получать стипендию во время профессионального обучения, переквалификации, повышения квалификации, а также во время получения неформального образования. Также можно получить карьерные консультации. Согласно результатам опроса, проведенного международной компанией Gemius, занимающейся исследованиями и технологиями в сфере интернета, в Латвии 96% жителей за последние 6 месяцев выбирали для получения товаров, приобретенных онлайн, терминалы для посылок. Терминалы для выдачи посылок являются самым популярным способом доставки во всех трех странах Балтии. В Латвии ими пользовались 96% респондентов за последние 6 месяцев, в Эстонии 95%, а в Литве, где изучались покупательские привычки за последние 12 месяцев, 54%. В прошлом году соответствующие показатели составляли 95%, 96% и 57%. В этом году в Латвии курьерской доставкой воспользовались 54% респондентов, в Эстонии 50%, в Литве 34%. Получение товаров в магазине или точке продажи выбрали 47% латышских, 50% эстонских и 25% литовских респондентов. В то же время чрезмерно длительные сроки доставки и высокие затраты на доставку по-прежнему остаются одними из наиболее часто упоминаемых проблем, связанных с доставкой. В этом году 44% в Латвии, 50% в Эстонии и 26% в Литве заявили, что сроки доставки слишком долгие. В свою очередь, о высоких затратах на доставку упомянули 35% респондентов в Латвии и 39% в Эстонии. В Литве об этой проблеме упомянули 15% респондентов. В Латвии и Эстонии третьим по распространенности ответом было отсутствие проблем с доставкой. В Латвии этот ответ дали 25%, в Эстонии 24%. В Литве третьей по распространенности проблемы были высокие затраты на доставку. 18,3% жителей Латвии поддерживают введение более высоких налогов, которые обеспечили бы больше финансовых ресурсов для общественных услуг, например, образования и здравоохранения. Такие результаты были получены в ходе опроса исследовательской компании TNS Latvia о долгосрочной стратегии развития «Латвия-2050». Почти половина, или 47,3% респондентов, поддерживают такое направление развития государства, которое предусматривает более низкие налоги, обеспечивающие благосостояние жителей за счет более высоких доходов и одновременно более ограниченную доступность качественных общественных услуг. 29,4% респондентов выбрали компромисс между обоими направлениями развития государства. 5% не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос. Почти треть, или 29% жителей Латвии признают, что площадь жилья оказывает существенное влияние на их решение о рождении детей в семье, сообщила девелоперская компания Bonava со ссылкой на проведенное международное исследование. Похожая картина наблюдается в остальных странах Балтии. В целом, по Балтии влияние площади жилья на решение о детях считают существенным 30% опрошенных. Наиболее высок этот показатель в Литве и Эстонии. В обеих странах на это указал 31% жителей. В Латвии он лишь немногим ниже – 29%. Как свидетельствует исследование, подходящее для нужд семьи жилье не всегда определяется только его площадью, важна также возможность адаптировать жизненное пространство к изменениям, появлению ребенка в семье, моменту, когда дети начинают самостоятельную жизнь, изменению рабочих привычек или другим жизненным обстоятельствам. Пространство, которое на одном этапе жизни служит детской, на другом может стать домашним офисом или приобрести совершенно иную функцию. Возможность менять планировку помещений с помощью передвижных или иным образом трансформируемых стен считают важной 38% жителей Балтии и 35% жителей Латвии, тогда как возможность обустроить в жилье рабочее место важна, соответственно, для 36-35% опрошенных. Примерно треть жителей Балтии привлекательной кажется и возможность выделить отдельную жилую площадь, которую можно сдавать в аренду и получать дополнительный доход. В Латвии и Эстонии такое решение считают значимым 28%, в Литве 38% респондентов. В исследовании сделан вывод, что на решение о создании семьи влияет не только доступность и пригодность жилья, но и в целом стабильность жизни, финансовая безопасность, профессиональная устойчивость, эмоциональное и физическое здоровье, а также общая уверенность в будущем. В Балтии 24% опрошенных в возрасте от 20 до 29 лет указывают, что у них нет детей, и в настоящее время они не планируют их в будущем, тогда как половина, или 49%, планируют детей в будущем. В странах Балтии опрос проводился преимущественно среди жителей столиц. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте!
2: У одного из латвийских страховщиков оформлено групповое страхование путешествия для 33 человек, пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из этой группы 28 человек являются подданными Латвии, а остальные пятеро – гражданами других стран. Еще 6 путешественников приобрели полисы страхования у двух других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами. Сейчас, когда подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести, страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией и готовы оказать поддержку и страховую помощь, как только это станет возможным. В Латвийской ассоциации страховщиков пояснили, что если застрахованные лица в Непале будут найдены живыми, страхование путешествий покроет неотложную медицинскую помощь, а также последующую репатриацию на родину. В случае, если подданные Латвии в Непале не будут найдены, страховая выплата в случае смерти будет возможна тогда, когда компетентные органы признают человека умершим и будет получено свидетельство о смерти. На портале общественных инициатив Manabals.lv начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70 человек. Представителем инициативы является Ричардс Бумерс. Он предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Автор инициативы указывает, что основанием для предложения уменьшить число депутатов является сокращение численности населения Латвии. Это позволило бы сохранить примерно такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как в 1993 году, когда при населении около 2

проведенный дочерней компанией банка Цитаделы CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Глава Центра исследования общественного мнения СКДС, социолог Арнис Кактинш, поделился результатами опроса, который выявил группы общества, смотрящие на участие в выборах с большим или меньшим оптимизмом. Можно ли, участвуя в выборах в Сейм, повлиять на их исход и тем самым на процессы в стране? В августе 2026 года лишь 20% были твердо в этом убеждены, еще 31% склонялись к мнению, что скорее можно. В то же время почти половина опрошенных 43% считает, что определенно или скорее нет, указал Кактинш. По данным исследования, наиболее оптимистично настроены молодые люди до 35 лет. Они чаще верят в свои возможности влиять на процессы в стране посредством выборов. Затем, возможно, по мере приобретения жизненного опыта, у многих эта уверенность угасает, отметил Кактинш. Социолог отмечает и то, что жители с родным латышским языком чаще убеждены в том, что участие в выборах имеет смысл. Так считают или, по крайней мере, склоняются к этому мнению в общей сложности 56%. Среди русскоязычных таковых лишь 37%, а 54% в этой группе не особенно верят в смысл выборов. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, а один день в августе оказался самым дождливым в латвийской истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Общее количество осадков в августе в среднем по Латвии составило 91,5 мм, или 119% от нормы. Больше всего осадков в августе выпало в Колке – 144 мм и Салдусе – 125 мм. Меньше всего осадков было в Екапилсе – 51 мм. При этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. В этот день по стране выпало в среднем 36 мм, а в Колке – 103 мм осадков – 125% от месячной нормы. Средняя температура воздуха в августе в Латвии составила 17 градусов, что на 0,1 градуса выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 26 августа в Зосене, плюс 5,5 градусов. Самая высокая – 5 августа в Елгаве, плюс 31 градус. В августе не было побито ни одного температурного рекорда. В целом этим летом в Латвии было обновлено 12 рекордов тепла. К Рижской социальной службе обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Так один житель сообщил, что ему позвонил человек, утверждавший, что Рижская соцслужба якобы отправила ему посылку курьером. Звонивший попросил его указать персональный код и адрес проживания для подтверждения получения посылки. Также было указано, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение.
Житель указал, что он не является клиентом Рижской соцслужбы, поэтому усомнился в подлинности этого звонка. В службе подчеркивают, что не используют курьерские службы для доставки посылок и никогда не запрашивают по телефону персональный код, адрес или другие конфиденциальные личные данные. Официальные письма Рижская соцслужба отправляет с помощью услуг Latvijas Pasts, и при необходимости общение с клиентами осуществляется в соответствии с

0: требованиями защиты персональных данных. Служба призывает жителей проявлять осторожность и при подозрении на попытку мошенничества рекомендует сообщать об этом в госполицию. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Собаки, напавшие на воспитанников детского сада в Царникове, не были ревакцинированы от бешенства в установленный ветеринаром срок, сообщили в продовольственно-ветеринарной службе. В настоящее время животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности продовольственно-ветеринарная служба поручила владельцу собак обеспечить их изоляцию и наблюдение. Если в течение 10 дней клинических признаков заболевания наблюдаться не будет, собак необходимо будет повторно вакцинировать от бешенства. Также ветеринарная служба возьмет образцы для лабораторного определения уровня антител к бешенству в крови собак. В то же время служба отмечает, что в соответствии с изменениями в нормативных актах с 1 января 2026 года служба больше не будет проводить оценку опасности собак. Как сообщалось, в связи с нападением двух собак на воспитанников Царниковского детского сада «Рейкстинш» в пятницу 4 сентября госполиция начала уголовный процесс. По 20 разделу Уголовного закона «Преступные деяния» против общей безопасности общественного порядка. В настоящее время ведется расследование. Владелец собак установлен. В компании по страхованию рисков «Эрго» было оформлено групповое страхование путешествия для 33 пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из группы 28 человек являются подданными Латвии, остальные пятеро – гражданами других стран. Представители страховой компании «Эрго» сообщили, что у 33 человек, которые в августе отправились в путешествие в Непал и потенциально могли находиться в зоне стихийного бедствия, есть групповой полис туристического страхования «Эрго». Компания подтверждает, что готова предоставить страховую защиту и поддержку застрахованным лицам и их близким, как только это станет возможным и будет доступна информация о состоянии пострадавших. В зависимости от обстоятельств, туристическая страховка покроет расходы на медпомощь и лечение, расходы на репатриацию и транспортировку, а в случае смерти путешественников будет выплачено предусмотренное страховое возмещение близким. Директор департамента по урегулированию возмещения «Эрго» Санита Рубине отметила, что трагедия в Непале стала тяжелым потрясением. «Эрго» выражает соболезнования близким пострадавших и надеется, что пропавшие без вести будут найдены. Учитывая, что стихийное бедствие произошло во время действия страхового полиса, расходы и возмещения, связанные с этим событием, и предусмотренные полисом, будут покрыты и после окончания срока его действия. Готовы предоставить поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, и мы получим больше информации о последствиях произошедшего», подтверждает Рубина. Еще 6 путешественников, по информации Латвийской ассоциации страховщиков, приобрели полиса страхования путешествия у 2 других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами. Если в полисе было указано контактное лицо, страховщики связались с ним и предоставили информацию о страховом покрытии и выяснении других вопросов. В настоящее время Латвийская ассоциация страховщиков призывает близких путешественников следить за актуальной информацией, поддерживать тесную связь с консульской службой Министерства Министерства иностранных дел Латвии. Сейчас подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести. Страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией, готовы оказать поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, отметили в ассоциации. Здесь пояснили, что страховка действует в отношении последствий конкретного события, поскольку страховой случай наводнения в Непале наступил в период действия полиса. Следовательно, расходы и возмещения, связанные с этим событием и предусмотренные полисом, будут покрыты после окончания срока действия полиса. Однако пропажа без вести не является страховым случаем, поэтому необходимо выяснить, наступил ли уже какой-либо из страховых случаев. Сегодня в 18 часов в Домском соборе состоится молебен о пропавших в Непале жителях Латвии и их близких. Экуменическое богослужение проведут архиепископ Ринолдс Гранц и главы христианских конфессий. В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на одного человека в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом на все домохозяйство потребительские расходы в Рижском регионе составили 1584 евро в месяц, что значительно превышает расходы домохозяйств в других регионах. Средние потребительские расходы латвийских домохозяйств в целом 619 евро на человека, а также средние общие расходы домохозяйств 1304 евро в месяц. Домохозяйства Рижского региона тратили сравнительно меньшую часть общих расходов на продукты питания и безалкогольные напитки – 21,4%, в то время как расходы жителей Латгала на продукты питания составляли 29,8% всех расходов, а жителей Курзама и Видзама – более 28%. Расходы в евро на покрытие затрат на продукты питания у домохозяйства Рижского региона были выше – 161 евро на одного человека в месяц, в то время как в среднем по Латвии 151 евро в месяц. Как и в других регионах, расходы домохозяйств Рижского региона на жилье составили 16% ежемесячных трат, или 120 евро. Транспортные расходы 11,7%, или 87 евро. В среднем по Латвии расходы домохозяйств на жилье составляли 100 евро, транспортные расходы 74 евро в месяц на одного человека. Домохозяйства Рижского региона сравнительно более крупную долю повседневных расходов направляли на отдых, спорт и культуру, тратя на эти цели 9,5%. Или 71 евро в месяц на человека. В среднем по Латвии эти расходы составляли 8,2% общих расходов или 51 евро в месяц. На рестораны, кафе, услуги по размещению домохозяйства Рижского региона также тратили больше 8,3% общих расходов или 62 евро в месяц на одного человека в домохозяйстве. В среднем по Латвии на эти услуги тратилось 6,6% или 41 евро в месяц. В Рижском регионе каждый член домохозяйства в прошлом году потреблял в среднем 56 килограммов фруктов по сравнению с показателем 51,6 килограмма в среднем по Латвии. Больше, чем в других регионах, рижане потребляли сыра 15,4 килограмма на человека против 14,1 килограмма в среднем по стране. Потребление молотого кофе составило 3,2 килограмма против 2,8 в среднем по Латвии. Жители Рижского региона потребляли больше мучных кондитерских изделий 14,3 килограмма на человека в год против 14 килограммов в среднем по Латвии. Традиционных продуктов в Рижском регионе потребляли меньше. В среднем 185 яиц на человека в год против 192 в среднем по стране. 22,8 килограмма хлеба против 26,6 килограмма и 9,7 килограмма свежей свинины против 13,2 килограмма. Потребление свежей говядины составило 2 килограмма против 1,2 килограмма в среднем по Латвии. Мясо птицы 11,4 килограмма против 10,7. Лососевых 2 килограмма против 1,4 килограмма в среднем по Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На портале общественных инициатив Манабалс.ЛВ начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70 человек. Представителем инициативы является Ричардс Бумерс. Он предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Автор инициативы указывает, что основанием для предложения уменьшить число депутатов является сокращение численности населения Латвии. Это позволило бы сохранить примерно такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как в 1993 году, когда при населении около 2,5 3,5 миллионов человек в Сейм были избраны 100 депутатов. В начале 2026 года население страны составляло 1 миллион 845 тысяч человек, однако число депутатов не изменилось. Преимуществами уменьшения числа депутатов будут большая индивидуальная ответственность, потенциально меньшая раздробленность парламента и более простое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный режим работы парламента. Меньшее число депутатов будет способствовать также более сильной связи с избирателями и более активной работе с регионами, считает автор инициативы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитаделы CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Глава Центра исследования общественного мнения СКДС, социолог Арнис Кактинш, поделился результатами опроса, который выявил группы общества, смотрящие на участие в выборах с большим или меньшим оптимизмом. Можно ли, участвуя в выборах в Сейм, повлиять на их исход и тем самым на процессы в стране? В августе 2026 года лишь 20% были твердо в этом убеждены, еще 31% склонялись к мнению, что скорее можно. В то же время почти половина опрошенных 43% считает, что определенно или скорее нет, указал Кактинш. По данным исследования, наиболее оптимистично настроены молодые люди до 35 лет. Они чаще верят в свои возможности влиять на процессы в стране посредством выборов. Затем, возможно, по мере приобретения жизненного опыта, у многих эта уверенность угасает, отметил Кактинш. Социолог отмечает и то, что жители с родным латышским языком чаще убеждены в том, что участие в выборах имеет смысл. Так считают или, по крайней мере, склоняются к этому мнению в общей сложности 56%. Среди русскоязычных таковых лишь 37%, а 54% в этой группе не особенно верят в смысл выборов. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, а один день в августе оказался самым дождливым в латвийской истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Общее количество осадков в августе в среднем по Латвии составило 91,5 мм, или 119% от нормы. Больше всего осадков в августе выпало в Колке – 144 мм и Салдусе – 125 мм. Меньше всего осадков было в Екапилсе – 51 мм. При этом одни сутки, 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. В этот день по стране выпало в среднем 36 мм, а в Колке 103 мм осадков, 125% от месячной нормы. Средняя температура воздуха в августе в Латвии составила 17 градусов, что на 0,1 градуса выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 26 августа. Августа в Зосене – плюс 5,5 градусов. Самая высокая – 5 августа в Елгаве – плюс 31 градус. В августе не было побито ни одного температурного рекорда. В целом этим летом в Латвии было обновлено 12 рекордов тепла. К Рижской социальной службе обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Так один житель сообщил, что ему позвонил человек, утверждавший, что Рижская соцслужба якобы отправила ему посылку курьером. Звонивший попросил его указать персональный код и адрес проживания для подтверждения получения посылки. Также было указано, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение. Житель указал, что он не является клиентом Рижской соцслужбы, поэтому усомнился в подлинности этого звонка. В службе подчеркивают, что не используют курьерские службы для доставки посылок и никогда не запрашивают по телефону персональный код, адрес или другие конфиденциальные личные данные. Официальные письма Рижская соцслужба отправляет с помощью услуг Latvia Spasts, и при необходимости общение с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями защиты персональных данных. Служба призывает жителей проявлять осторожность и при подозрении на попытку мошенничества рекомендует сообщать об этом в госполицию. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В пятницу около 12 часов дня в Царникове Адажского края две собаки, бывшие без присмотра, напали на детей дошкольного образовательного учреждения «Рейкстинш». Двое детей были доставлены в больницу, им потребовались операции. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили в субботу в детской больнице. Группа из 19 детей в сопровождении воспитательницы и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределы территории учебного заведения, следуя утвержденному маршруту. Во время прогулки со стороны улицы Лашо к группе детей приблизились две оставленные хозяевами без присмотра собаки. Согласно предоставленной самоуправлением Адажского края информации, в инциденте пострадали 6 детей, двое из которых были госпитализированы. Пострадала также одна из сопровождавших детей педагогов, которая пыталась удержать собак, чтобы защитить детей. Как рассказал агентству «Лето», мэр Адажского края Гатис Мигланс, на помощь группе детей поспешил водитель проезжавшего мимо автомобиля, который пытался также защитить детей, сажая их в свою машину. Мэр сообщил, что двоим детям сделаны операции, остальные пострадавшие отправились домой. Помощнице воспитателя также не потребовалось серьезного медицинского вмешательства. После пережитого шока ей была оказана необходимая помощь. Мигланс сообщил, что запросил отчеты о произошедшем у руководства детского сада и полиции самоуправления. По имеющейся в его распоряжении информации, сотрудники муниципальной полиции прибыли на место происшествия в течение 3 минут. В связи с произошедшим начатым 4 процесса об административном правонарушении. В самоуправлении поясняют, что информацию о госпитализированных пострадавших служба неотложной медицинской помощи в установленном порядке передаст госполиции. О случившемся проинформирована продовольственно-ветеринарная служба, которая проведет проверку. В самоуправлении подчеркивают, что в настоящее время главным приоритетом является здоровье, безопасность и эмоциональное благополучие детей. Родителям детей предоставлена информация о доступной психологической поддержке, социальной служба также связалась с кризисной командой, которая окажет необходимую психологическую поддержку педагогам и родителям дошкольного образовательного учреждения. Местные власти призывают владельцев собак ответственно относиться к безопасности детей и окружающих. Обязанность владельца собаки – не допускать ситуации, в которых животное без присмотра может угрожать другим людям. Также нельзя допускать свободного выгула собак, а в общественных местах необходимо соблюдать требования по содержанию и надзору за животными. Самоуправление сотрудничает с полицией, продовольственно-ветеринарной службой и другими ответственными службами, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и принять решение о необходимых дальнейших мерах безопасности. Ответственным службам удалось установить владелицу собак. После проведения полицией процессуальных действий собаки были переданы владелице. Дальнейшая проверка собак входит в компетенцию продовольственно-ветеринарной службы. Во втором квартале этого года в стране было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в конце июня в Латвии насчитывалось 66 200 безработных. Большинство из них, или 21 200 человек, искали работу от 3 до 5 месяцев, еще 18 100 от 1 до 2 лет. Пособие по безработице выплачивается не дольше 8 месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа человека и зарплаты, которые производились взносы. Статус безработного означает, что человек официально признан не имеющим работы и ищущим работу. Находясь в этом статусе, безработный должен выполнять ряд установленных Госагентством занятости мер по поиску работы. У безработного есть возможность получать стипендию во время профессионального обучения, переквалификации, повышения квалификации, а также во время получения неформального образования. Также можно получить карьерные консультации. Согласно результатам опроса, проведенного международной компанией Gemius, занимающейся исследованиями и технологиями в сфере интернета, в Латвии 96% жителей за последние 6 месяцев выбирали для получения товаров, приобретенных онлайн, терминалы для посылок. Терминалы для выдачи посылок являются самым популярным способом доставки во всех трех странах Балтии. В Латвии ими пользовались 96% респондентов за последние 6 месяцев, в Эстонии 95%, а в Литве, где изучались покупательские привычки за последние 12 месяцев, 54%. В прошлом году соответствующие показатели составляли 95%, 96% и 57%. В этом году в Латвии курьерской доставкой воспользовались 54% респондентов, в Эстонии 50%, в Литве 34%. Получение товаров в магазине или точке продажи выбрали 47% латышских, 50% эстонских и 25% литовских респондентов. В то же время чрезмерно длительные сроки доставки и высокие затраты на доставку по-прежнему остаются одними из наиболее часто упоминаемых проблем, связанных с доставкой. В этом году 44% в Латвии, 50% в Эстонии и 26% в Литве заявили, что сроки доставки слишком долгие. В свою очередь, о высоких затратах на доставку упомянули 35% респондентов в Латвии и 39% в Эстонии. В Литве об этой проблеме упомянули 15% респондентов. В Латвии и Эстонии третьим по распространенности ответом было отсутствие проблем с доставкой. В Латвии этот ответ дали 25%, в Эстонии 24%. В Литве третьей по распространенности проблемы были высокие затраты на доставку. 18,3% жителей Латвии поддерживают введение более высоких налогов, которые обеспечили бы больше финансовых ресурсов для общественных услуг, например, образования и здравоохранения. Такие результаты были получены в ходе опроса исследовательской компании TNS Латвия о долгосрочной стратегии развития «Латвия-2050». Почти половина, или 47,3% респондентов, поддерживают такое направление развития государства, которое предусматривает более низкие налоги, обеспечивающие благосостояние жителей за счет более высоких доходов и одновременно более ограниченную доступность качественных общественных услуг. 29,4% респондентов выбрали компромисс между обоими направлениями развития государства. 5% не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос. Почти треть, или 29% жителей Латвии признают, что площадь жилья оказывает существенное влияние на их решение о рождении детей в семье, сообщила девелоперская компания Bonava со ссылкой на проведенное международное исследование. Похожая картина наблюдается в остальных странах Балтии. В целом, по Балтии влияние площади жилья на решение о детях считают существенным 30% опрошенных. Наиболее высок этот показатель в Литве и Эстонии. В обеих странах на это указал 31% жителей. В Латвии он лишь немногим ниже – 29%. Как свидетельствует исследование, подходящее для нужд семьи жилье не всегда определяется только его площадью, важна также возможность адаптировать жизненное пространство к изменениям, появлению ребенка в семье, моменту, когда дети начинают самостоятельную жизнь, изменению рабочих привычек или другим жизненным обстоятельствам. Пространство, которое на одном этапе жизни служит детской, на другом может стать домашним офисом или приобрести совершенно иную функцию. Возможно, менять планировку помещений с помощью передвижных или иным образом трансформируемых стен считают важной 38% жителей Балтии и 35% жителей Латвии, тогда как возможность обустроить в жилье рабочее место важна, соответственно, для 36-35% опрошенных. Примерно треть жителей Балтии привлекательной кажется и возможность выделить отдельную жилую площадь, которую можно сдавать в аренду и получать дополнительный доход. В Латвии и Эстонии такое решение считают значимым 28%, в Литве 38% респондентов. В исследовании сделан вывод, что на решение о создании семьи влияет не только доступность и пригодность жилья, но и в целом стабильность жизни, финансовая безопасность, профессиональная устойчивость, эмоциональное и физическое здоровье, а также общая уверенность в будущем. В Балтии 24% опрошенных в возрасте от 20 до 29 лет указывают, что у них нет детей, и в настоящее время они не планируют их в будущем, тогда как половина, или 49%, планируют детей в будущем. В странах Балтии опрос проводился преимущественно среди жителей столиц. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте!
2: У одного из латвийских страховщиков оформлено групповое страхование путешествия для 33 человек, пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из этой группы 28 человек являются подданными Латвии, а остальные пятеро – гражданами других стран. Еще 6 путешественников приобрели полисы страхования у двух других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами. Сейчас, когда подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести, страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией и готовы оказать поддержку и страховую помощь, как только это станет возможным. В Латвийской ассоциации страховщиков пояснили, что если застрахованные лица в Непале будут найдены живыми, страхование путешествий покроет неотложную медицинскую помощь, а также последующую репатриацию на родину. В случае, если подданные Латвии в Непале не будут найдены, страховая выплата в случае смерти будет возможна тогда, когда компетентные органы признают человека умершим и будет получено свидетельство о смерти. На портале общественных инициатив Manabals.lv начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70 человек. Представителем инициативы является Ричардс Бумерс. Он предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Автор инициативы указывает, что основанием для предложения уменьшить число депутатов является сокращение численности населения Латвии. Это позволило бы сохранить примерно такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как в 1993 году, когда при населении около 2,5 миллионов человек в Сейм были избраны 100 депутатов. В начале 2026 года население страны составляло 1 миллион 845 тысяч человек, однако число депутатов не изменилось. Преимуществами уменьшения числа депутатов будут большая индивидуальная ответственность, потенциально меньшая раздробленность парламента и более простое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный режим работы парламента. Меньшее число депутатов будет способствовать также более сильной связи с избирателями и более активной работе с регионами, считает автор инициативы.

пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Глава Центра исследования общественного мнения СКДС, социолог Арнис Кактинш, поделился результатами опроса, который выявил группы общества, смотрящие на участие в выборах с большим или меньшим оптимизмом. Можно ли, участвуя в выборах в Сейм, повлиять на их исход и тем самым на процессы в стране? В августе 2026 года лишь 20% были твердо в этом убеждены, еще 31% склонялись к мнению, что скорее можно. В то же время почти половина опрошенных, 43%, считает, что определенно или скорее нет, указал Кактинш. По данным исследования, наиболее оптимистично настроены молодые люди до 35 лет. Они чаще верят в свои возможности влиять на процессы в стране посредством выборов. Затем, возможно, по мере приобретения жизненного опыта, у многих эта уверенность угасает, отметил Кактинш. Социолог отмечает и то, что жители с родным латышским языком чаще убеждены в том, что участие в выборах имеет смысл. Так считают или, по крайней мере, склоняются к этому мнению в общей сложности 56%. Среди русскоязычных таковых лишь 37%, а 54% в этой группе не особенно верят в смысл выборов. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, а один день в августе оказался самым дождливым в латвийской истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Общее количество осадков в августе в среднем по Латвии составило 91,5 мм, или 119% от нормы. Больше всего осадков в августе выпало в Колке – 144 мм и Салдусе – 125 мм. Меньше всего осадков было в Екапилсе – 51 мм. При этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. В этот день по стране выпало в среднем 36 мм, а в Колке 103 мм осадков, 125% от месячной нормы. Средняя температура воздуха в августе в Латвии составила 17 градусов, что на 0,1 градуса выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 26 августа в Зосене, плюс 5,5 градусов. Самая высокая 5 августа в Елгаве, плюс 31 градус. В августе не было побито ни одного температурного рекорда. В целом этим летом в Латвии было обновлено 12 рекордов тепла. К Рижской социальной службе обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Так один житель сообщил, что ему позвонил человек, утверждавший, что Рижская соцслужба якобы отправила ему посылку курьером. Звонивший попросил его указать персональный код и адрес проживания для подтверждения получения посылки. Также было указано, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение. Житель указал, что он не является клиентом Рижской соцслужбы, поэтому усомнился в подлинности этого звонка. В службе подчеркивают, что не используют курьерские службы для доставки посылок и никогда не запрашивают по телефону персональный код, адрес или другие конфиденциальные личные данные. Официальные письма Рижская соцслужба отправляет с помощью услуг Latvia Spasts, и при необходимости общение с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями защиты персональных данных. Служба призывает жителей проявлять осторожность и при подозрении на попытку мошенничества рекомендует сообщать об этом в госполицию.
Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что

0: то делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Собаки, напавшие на воспитанников детского сада в Царникове, не были ревакцинированы от бешенства в установленный ветеринаром срок, сообщили в продовольственно-ветеринарной службе. В настоящее время животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности продовольственно-ветеринарная служба поручила владельцу собак обеспечить их изоляцию и наблюдение. Если в течение 10 дней клинических признаков заболевания наблюдаться не будет, собак необходимо будет повторно вакцинировать от бешенства. Также ветеринарная служба возьмет образцы для лабораторного определения уровня антител к бешенству в крови собак. В то же время служба отмечает, что в соответствии с изменениями в нормативных актах с 1 января 2026 года служба больше не будет проводить оценку опасности собак. Как сообщалось, в связи с нападением двух собак на воспитанников Царниковского детского сада «Рейкстинш» в пятницу 4 сентября госполиция начала уголовный процесс. По 20-му разделу Уголовного закона «Преступные деяния» против общей безопасности общественного порядка. В настоящее время ведется расследование. Владелец собак установлен. В компании по страхованию рисков «Эрго» было оформлено групповое страхование путешествия для 33 пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из группы 28 человек являются подданными Латвии, остальные пятеро – гражданами других стран. Представители страховой компании «Эрго» сообщили, что у 33 человек, которые в августе отправились в путешествие в Непал и потенциально могли находиться в зоне стихийного бедствия, есть групповой полис туристического страхования «Эрго». Компания подтверждает, что готова предоставить страховую защиту и поддержку застрахованным лицам и их близким, как только это станет возможным и будет доступна информация о состоянии пострадавших. В зависимости от обстоятельств, туристическая страховка покроет расходы на медпомощь и лечение, расходы на репатриацию, транспортировку, а в случае смерти путешественников будет выплачено предусмотренное страховое возмещение близким. Директор департамента по урегулированию возмещения «Эрго» Санита Рубине отметила, что трагедия в Непале стала тяжелым потрясением. «Эрго» выражает соболезнования близким пострадавших и надеется, что пропавшие без вести будут найдены. Учитывая, что стихийное бедствие произошло во время действия страхового полиса, расходы и возмещения, связанные с этим событием, и предусмотренные полисом, будут покрыты после окончания срока его действия. Готовы предоставить поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, и мы получим больше информации о последствиях произошедшего», подтверждает Рубина. Еще 6 путешественников, по информации Латвийской ассоциации страховщиков, приобрели полиса страхования путешествия у 2 других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами. Если в полисе было указано контактное лицо, страховщики связались с ним и предоставили информацию о страховом покрытии и выяснении других вопросов. В настоящее время Латвийская ассоциация страховщиков призывает близких путешественников следить за актуальной информацией, поддерживать тесную связь с консульской службой Министерства иностранных дел Латвии. Сейчас подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести. Страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией, готовы оказать поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, отметили в ассоциации. Здесь пояснили, что страховка действует в отношении последствий конкретного события, поскольку страховой случай наводнения в Непале наступил в период действия полиса. Следовательно, расходы и возмещения, связанные с этим событием и предусмотренные полисом, будут покрытые после окончания срока действия полиса. Однако пропажа без вести не является страховым случаем, поэтому необходимо выяснить, наступил ли уже какой-либо из страховых случаев. Сегодня в 18 часов в Домском соборе состоится молебен о пропавших в Непале жителях Латвии и их близких. Экуменическое богослужение проведут архиепископ Ринолдс Грантс и главы христианских конфессий. В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на одного человека в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом на все домохозяйство потребительские расходы в Рижском регионе составили 1584 евро в месяц, что значительно превышает расходы домохозяйств в других регионах. Средние потребительские расходы латвийских домохозяйств в целом 619 евро на человека, а также средние общие расходы домохозяйств 1304 евро в месяц. Домохозяйства Рижского региона тратили сравнительно меньшую часть общих расходов на продукты питания и безалкогольные напитки – 21,4%, в то время как расходы жителей Латгала на продукты питания составляли 29,8% всех расходов, а жителей Курзема и Видзема – более 28%. Расходы в евро на покрытие затрат на продукты питания у домохозяйства Рижского региона были выше – 161 евро на одного человека в месяц, в то время как в среднем по Латвии 151 евро в месяц. Как и в других регионах, расходы домохозяйств Рижского региона на жилье составили 16% ежемесячных трат, или 120 евро. Транспортные расходы 11,7%, или 87 евро. В среднем по Латвии расходы домохозяйств на жилье составляли 100 евро, транспортные расходы 74 евро в месяц на одного человека. Домохозяйства Рижского региона сравнительно более крупную долю повседневных расходов направляли на отдых, спорт и культуру, тратя на эти цели 9,5%. Или 71 евро в месяц на человека. В среднем по Латвии эти расходы составляли 8,2% общих расходов или 51 евро в месяц. На рестораны, кафе, услуги по размещению домохозяйства Рижского региона также тратили больше 8,3% общих расходов или 62 евро в месяц на одного человека в домохозяйстве. В среднем по Латвии на эти услуги тратилось 6,6% или 41 евро в месяц. В Рижском регионе каждый член домохозяйства в прошлом году потреблял в среднем 56 килограммов фруктов по сравнению с показателем 51,6 килограмма в среднем по Латвии. Больше, чем в других регионах, рижане потребляли сыра 15,4 килограмма на человека против 14,1 килограмма в среднем по стране. Потребление молотого кофе составило 3,2 килограмма против 2,8 в среднем по Латвии. Жители Рижского региона потребляли больше мучных кондитерских изделий 14,3 килограмма на человека в год против 14 килограммов в среднем по Латвии. Традиционных продуктов в Рижском регионе потребляли меньше. В среднем 185 яиц на человека в год против 192 в среднем по стране. 22,8 килограмма хлеба против 26,6 килограмма и 9,7 килограмма свежей свинины против 13,2 килограмма. Потребление свежей говядины составило 2 килограмма против 1,2 килограмма в среднем по Латвии. Мясо птицы 11,4 килограмма против 10,7. Лососевых 2 килограмма против 1,4 килограмма в среднем по Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На портале общественных инициатив «Мана Балсалаве» начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70 человек. Представителем инициативы является Ричардс Бумерс. Он предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Автор инициативы указывает, что основанием для предложения уменьшить число депутатов является сокращение численности населения Латвии. Это позволило бы сохранить примерно такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как в 1993 году, когда при населении около 2,5 миллионов человек в Сейм были избраны 100 депутатов. В начале 2026 года население страны составляло 1 миллион 845 тысяч человек, однако число депутатов не изменилось. Преимуществами уменьшения числа депутатов будут большая индивидуальная ответственность, потенциально меньшая раздробленность парламента и более простое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный режим работы парламента. Меньшее число депутатов будет способствовать также более сильной связи с избирателями и более активной работе с регионами, считает автор инициативы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитаделы» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Глава Центра исследования общественного мнения СКДС, социолог Арнис Кактенш, поделился результатами опроса, который выявил группы общества, смотрящие на участие в выборах с большим или меньшим оптимизмом. Можно ли, участвуя в выборах в Сейм, повлиять на их исход и тем самым на процессы в стране? В августе 2026 года лишь 20% были твердо в этом убеждены, еще 31% склонялись к мнению, что скорее можно. В то же время почти половина опрошенных, 43%, считает, что определенно или скорее нет, указал Кактенш. По данным исследования, наиболее оптимистично настроены молодые люди до 35 лет. Они чаще верят в свои возможности влиять на процессы в стране посредством выборов. Затем, возможно, по мере приобретения жизненного опыта, у многих эта уверенность угасает, отметил Кактенш. Социолог отмечает и то, что жители с родным латышским языком чаще убеждены в том, что участие в выборах имеет смысл. Так считают или, по крайней мере, склоняются к этому мнению в общей сложности 56%. Среди русскоязычных таковых лишь 37%, а 54% в этой группе не особенно верят в смысл выборов. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, а один день в августе оказался самым дождливым в латвийской истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Общее количество осадков в августе в среднем по Латвии составило 91,5 мм, или 119% от нормы. Больше всего осадков в августе выпало в Колке – 144 мм и Салдусе – 125 мм. Меньше всего осадков было в Екапилсе – 51 мм. При этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. В этот день по стране выпало в среднем 36 мм, а в Колке 103 мм осадков, 125% от месячной нормы. Средняя температура воздуха в августе в Латвии составила 17 градусов, что на 0,1 градуса выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 26 августа в Зосене – плюс 5,5 градусов, самая высокая – 5 августа в Елгаве – плюс 31 градус. В августе не было побито ни одного температурного рекорда. В целом этим летом в Латвии было обновлено 12 рекордов тепла. К Рижской социальной службе обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Так один житель сообщил, что ему позвонил человек, утверждавший, что Рижская соцслужба якобы отправила ему посылку курьером. Звонивший попросил его указать персональный код и адрес проживания для подтверждения получения посылки. Также было указано, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение. Житель указал, что он не является клиентом Рижской соцслужбы, поэтому усомнился в подлинности этого звонка. В службе подчеркивают, что не используют курьерские службы для доставки посылок и никогда не запрашивают по телефону персональный код, адрес или другие конфиденциальные личные данные. Официальные письма Рижская соцслужба отправляет с помощью услуг Latvijas Pasts, и при необходимости общение с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями защиты персональных данных. Служба призывает жителей проявлять осторожность и при подозрении на попытку мошенничества рекомендует сообщать об этом в госполицию. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия со следующего года планирует полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство сообщения подало в Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении со следующего года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь. Поправки предусматривают, что регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, а также транзитом через территорию Латвии в эти страны будут запрещены. Согласно международному соглашению, в настоящее время действует один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Перевозки в Москву ежедневно осуществляет норма А, которая работает под брендом Эколайнс. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года и продлевать его не планируется. Министерство сообщения подготовило информационный доклад о дальнейшей организации международных автоперевозок с Россией и совершенствовании нормативного регулирования, в котором анализируется обмен разрешениями на автоперевозки между Латвией и Россией с 2022 по 2026 год, оценивается их влияние на народное хозяйство и занятость, обобщена информация о ситуации с пассажирскими перевозками и определена необходимость совершенствования нормативного регулирования. Документ будет подан на рассмотрение в правительство. В первом полугодии 2026 года по маршруту Рига-Москва было перевезено 9079 пассажиров. При этом в июне по сравнению с январем спрос вырос более чем на четверть. После нападения собак на воспитанников детского сада в Царникове самоуправление Адажского края предпримет ряд мер для повышения безопасности детей во время прогулок, сообщил председатель Краевой думы Гатис Мейгланс. Самоуправление в ближайшее время планирует организовать практические занятия для работников детских садов и начальных школ, как действовать в случае столкновения с собаками. Также будет рассмотрена возможность приобретения спецсредств, например, перцового газа. Однако перед этим будут изучены нормативы и опрошены родители детей. Планируется пересматривать маршруты прогулок воспитанников учебных заведений, оценив аспекты безопасности и ввести единый порядок организации прогулок во всех учебных заведениях. О маршрутах и времени прогулок будет проинформирована муниципальная полиция, чтобы она при необходимости могла быстро отреагировать. Покусавшие детей в Царникове собаки изолированы от общества. Их дальнейшая судьба будет решена после получения результатов назначенных детям экспертиз. Как сообщили в Госполитике, в рамках уголовного процесса ведется активное расследование происшествия в тесном сотрудничестве с прокуратурой, муниципальной полицией, продовольственной ветеринарной службой. Владельцы животных сотрудничают с полицией. С учетом продолжающегося расследования полиция более подробных комментариев не предоставляет. Сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный, юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, до вечера осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Дело мастера. На радио «Мелодия».
1: Если вы решили положить плитку, важно подобрать материал правильно. Лучше всего подходит керамогранит. Он прочный, не боится влаги и выдерживает вес мебели. Керамическая плитка тоже подойдет, но выбирайте ту, что рассчитана именно на пол. Она плотнее и надежнее настенной. При выборе обратите внимание на размер. Крупная плитка визуально увеличивает пространство, поэтому ее проще мыть, и она выглядит аккуратнее. Для небольших комнат подойдет плитка среднего формата, а вот мелкая мозаика больше подойдет для акцентов или ванных зон. На светлой плитке помещение кажется просторнее, но в прихожей или коридоре лучше выбрать оттенки чуть темнее. Так грязь и пыль будут менее заметны. Хорошая плитка должна быть не только красивой, но и практичной. Проверяйте уровень износа стойкости, влагопоглощение и твердость поверхности. Эти показатели указываются на упаковке и помогают понять, насколько долго покрытие прослужит без трещин и сколов. И самое важное – это укладка. Даже идеальная плитка не будет выглядеть аккуратно, если основание неровное. Перед укладкой проверьте, чтобы пол был ровным и чистым, а швы получались одинаковыми по ширине. Хорошо подобранная и правильно уложенная плитка служит годами и не требует ухода.
0: Дело мастера. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Мы продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». С вами Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Но сейчас я передам слово нашим корреспондентам Насте Лавринович и Алексею Филимонову, которые изучали специально материал BBC, материал, посвященный проблемам хронического истощения и профессионального выгорания. Говорят, что это явление достигло сегодня по всей нашей планете масштабов эпидемии. Чем отличается простая усталость и особое болезненное состояние, которое вызвано чрезмерными нагрузками? Об этом как раз и пойдет речь.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Всем привет!

0: Привет! Сегодня мы погружаемся в тему, которая, кажется, сейчас просто витает в воздухе. Это крайнее истощение и выгорание.
1: Да, состояние, знакомое очень многим.
0: Статистика, которую приводит наш сегодняшний источник, она довольно тревожная. Более трети взрослых людей говорят, что постоянно или почти постоянно чувствуют себя уставшими.
1: А диагноз выгорания ставится чаще, чем когда-либо.
0: Мы будем разбирать большую статью BBC. Она основана на работе Анны Катарины Шафнер. Это историк культуры и коуч, которая, можно сказать, сделала проблему выгорания своей специализацией.
1: Книгу об этом написала, да?
0: Именно. Первое, с чего, наверное, стоит начать, это с терминологии.
1: Абсолютно.
0: Мы ведь часто бросаемся словами «я устала», «я истощена», «у меня выгорание».
1: Используем их как синонимы, да.
0: А вот статья как раз настаивает, что между этими понятиями, огромная разница.
1: Да, и это ключевой момент. Беспокойство о потере энергии – это ведь тема не новая. О ней писали еще в Древнем Китае, в Древней Греции. Усталость и истощение можно представить как такой спектр, шкалу.
0: От легкой утомленности до полного бессилия.
1: Именно. На одном конце – устал после рабочего дня, а на другом – глубокое истощение, когда нет сил встать. И причина может быть любая – болезнь, недосып, стресс в семье. А вот выгорание – это уже нечто другое. Это не просто «я очень устал».
0: Это конкретный синдром.
1: Да, и ВОЗ связывает его именно с хроническим стрессом на работе. У него есть три очень четких симптома, как у болезни. Первый – тотальное чувство истощения. Второй, и это очень важно, деперсонализация.
0: Сложное слово. Что это значит?
1: Это рост цинизма. Такая, знаете, ментальная дистанция от своей работы. Негативное отношение к ней, к коллегам, к клиентам.
0: Угу.
1: И третий, это ощущение собственной неэффективности. Снижение, так сказать, профессиональной самооценки.
0: То есть, если истощение – это шкала, то выгорание – это ее самая острая точка.
1: Вот это отличный вопрос, который как раз и показывает разницу. Это именно качественно разные состояния.
0: А, вот как.
1: Можно быть невероятно истощенным, скажем, из-за ухода за больным родственником, но при этом не испытывать цинизма к этой роли. Выгорание – это именно вот эта триада симптомов в профессиональном контексте. И это очень серьезно. Шафнер пишет о людях, которые становятся полностью недееспособны.
0: Буквально.
1: Буквально. Тело говорит «стоп» и отказывается работать. Люди не могут встать с кровати, не могут думать. Часто это заканчивается сменой профессии, а восстановление оно может занять годы.
0: Понятно. С определением стало яснее. Тогда главный вопрос. Почему сейчас? Почему это стало такой глобальной тенденцией?
1: Автор выделяет несколько, скажем так, фундаментальных сдвигов. Во-первых, изменилась сама природа работы.
0: Стала более нестабильной, конкурентной.
1: Да. Но, возможно, самый главный сдвиг произошел у нас в головах. Мы стали ждать от работы того, чего она нам в принципе дать не может. Мы ждем от нее не просто денег.
0: А чего?
1: Смысла жизни.
0: Смысла жизни, самореализации, счастья, легитимизации нашего существования.
1: Раньше эту функцию выполняла религия, большая семья, служение обществу. А теперь мы спрашиваем у своей должности. Кто я?
0: И когда должность не отвечает?
1: Возникает колоссальное разочарование. Это же огромная нагрузка на одну единственную сферу жизни.
0: Это очень точно.
2: Мы продолжим разбирать тему хронического истощения и профессионального выгорания на радио «Мелодия» буквально через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».
1: Сегодня вкусную остановку мы совершим с блюдом, которое сочетает в себе легкость и сытность. Куриные котлеты со шпинатом. Это идеальный вариант для семейного ужина или уютного вечера. Котлета – слово, знакомое каждому, но сам формат блюда пришел к нам из Европы. Фаршированные и рубленные кусочки мяса, обжаренные или запеченные, стали частью кухни еще в 18 веке. А шпинат, как ингредиент, сегодня считается символом свежести и легкости. Он помогает добавить яркий цвет, зелень и мягкую текстуру в традиционные котлеты, делая их чуть современнее. Для приготовления возьмите примерно 600 граммов куриного фарша, добавьте примерно 150 граммов свежего шпината, предварительно промытого и мелко нарезанного. Одно яйцо, немного панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Хорошо вымешайте все вместе. Сформируйте котлеты средней величины и обжарьте на умеренном огне до золотистой корочки. Если хочется, можно 2 минуты потомить под крышкой, чтобы котлеты прогрелись до центра и были сочными. Подавайте такие котлеты с легким гарниром, салатом из свежих овощей или картофелем пюре. Но также можно добавить ложечку йогурта или сметанного соуса сверху. И пусть сегодняшняя вкусная остановка станет тем моментом, когда просто становится вкусно. Приятного аппетита!
0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Виа Монте Наполеоне. Одна из центральных улиц Милана, Виа Монте Наполеоне, получила свое имя в 19 веке во время правления Наполеона. Правда, жители и частые гости столицы мировой моды привыкли называть ее кратко – Монте Напо. Прежде чем предстать перед нами в своем теперешнем роскошном облике с витринами элегантных магазинов и дорогими ресторанами, Монте-Напо претерпела огромное количество изменений. В 5-6 веках до нашей эры на месте этой улицы был крепостной ров, а при императоре Максимилиане – городская стена. Позже здесь находился монастырский квартал. Но в конце 18 века, когда были упразднены духовные ордена, улица снова изменила свой внешний вид, была полностью перестроена и стала излюбленным местом жительства итальянской аристократии. Здесь стали отстраивать особняки зажиточные горожане. В середине 20 века Монте-Наполеоне предстает в новом амплуа. Милан становится столицей моды, и неудивительно, что на одной из самых престижных улиц города обосновываются известные дизайнеры и открываются шикарные магазины. Сейчас Монте-Напо считается одной из важнейших улиц в мире моды, такой же, как Бонд-стрит и Оксфорд-стрит в Лондоне, Фубур-Сен-Оноре в Париже и Виа-Кондотти в Риме.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Региональные пассажирские перевозчики в рамках акции протеста планируют на один день отменить рейсы. Далее об этом и других событиях более подробно. Многие региональные пассажирские перевозчики, с которыми заключены долгосрочные договоры об обеспечении услуг общественного транспорта, 16 сентября в знак протеста на один день прекратят выполнение рейсов, сообщили в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. Президент ассоциации Ива Ошиньекс сообщил, что на данный момент точное число предприятий, которые примут участие в акции протеста, еще неизвестно, однако большинство перевозчиков присоединится к ней. Как заявили в ассоциации, акция будет проведена в знак протеста против того, что в результате длительных переговоров и на фоне продолжающегося роста затрат Министерства сообщения до сих пор не нашло решения для индексации долгосрочных договоров в соответствии с меняющимися экономическими условиями. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей акции. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно, чтобы найти решение для обеспечения долгосрочной стабильности в отрасли. Как указал Ошиньекс, перевозчики не хотят протестовать, а хотят добиться решение, однако длившиеся более года дискуссии не дали результата, который позволил бы им работать в соответствии с фактическими затратами на услуги. Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает незамедлительно найти решение по индексации долгосрочных договоров региональных автобусных перевозчиков и обеспечить дополнительное финансирование для компенсации существенного роста затрат. Также ассоциация требует до 15 сентября поручить автотранспортной дирекции внести необходимые поправки в долгосрочные договоры. Одновременно ассоциация призывает обеспечить перевозчикам компенсацию за существенный рост цен на топливо, вызванный последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и найти дополнительное бюджетное финансирование для покрытия расходов, которые возникнут в результате поправок к долгосрочным договорам. Перевозчики подчеркивают, что условия действующих долгосрочных договоров были разработаны в другой экономической ситуации. С момента подачи конкурсных предложений цены на топливо выросли более чем на 56%. Общий уровень инфляции достиг 38,1%. В результате установленная в договорах цена услуг больше не соответствует фактическим затратам. Ассоциация подчеркивает, что главная цель перевозчиков – добиться долгосрочного решения в сфере регионального общественного транспорта. Акция протеста 16 сентября станет призывом к правительству принять соответствующие решения, чтобы предотвратить риски для обеспечения услуг общественного транспорта в регионах. Сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный, юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, до вечера осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: Трудно поверить, но однажды все началось с идеи, которая пришла в голову обычному студенту. Фильм «Социальная сеть» рассказывает историю создания Фейсбука и показывает, как одна разработка навсегда изменила интернет. Картина основана на реальных событиях и считается одной из лучших биографических драм. Фильм «Социальная сеть» переносит зрителя в начало 2000-х, когда студент Гарварда Марк Цукерберг запускает небольшой сайт для общения между студентами. Проект стремительно набирает популярность, превращаясь в крупнейшую социальную сеть мира. Но вместе с успехом появляются судебные иски, обвинения в краже идеи, конфликты с партнерами и предательство друзей. Чем выше становится цена успеха, тем сложнее сохранить доверие окружающих. Несмотря на художественные допущения, фильм «Социальная сеть» основан на реальных событиях и позволяет по-новому взглянуть на историю. Приятного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: И мы возвращаемся в эфир, продолжая разговор о проблеме хронического истощения и профессионального выгорания. Настя Лавринович и Алексей Филимонов изучали материал BBC, посвященный этой проблеме, и готовы поделиться, продолжить делиться информацией о том, как бороться с этим недугом.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Профессия стала главной идентичностью.
3: Совершенно верно. И на эту почву ложатся технологии. Раньше как было? Ушел из офиса, работа осталась в офисе.
2: А теперь офис в кармане. 24/7.
3: Да. Смартфон – это портал в рабочие чаты, в почту. И даже если мы не отвечаем ночью, сам факт получения уведомления заставляет мозг переключиться в рабочий режим.
2: И психика просто не успевает отдохнуть.
3: Не успевает.
2: И вот здесь статья переходит к очень конкретным вещам. Исследователи выделяют 6 ключевых факторов, которые провоцируют выгорание. И, что интересно, дело не только в переработках.
3: Да, чрезмерные нагрузки – это лишь первый пункт из 6.
2: А остальные?
3: Недостаточная автономия, неадекватное вознаграждение, плохие отношения в коллективе, несоответствие ценностей, личных и корпоративных, и, наконец, несправедливость.
2: Вот давайте на некоторых остановимся. Недостаточная автономия. Казалось бы, чем больше ответственности, тем больше стресса, а тут наоборот?
3: В каком-то смысле да. Речь не об ответственности, а о контроле. Можно работать по 12 часов, но если человек чувствует, что он контролирует процесс, принимает решение, это переносится гораздо легче.
2: А последний пункт – несправедливость. Автор статьи выделяет особо.
3: Да, потому что это бьет по самым базовым нашим потребностям. Отсутствие признания, предвзятость, фаворитизм – все это вызывает так называемую социальную боль. Мы ведь социальные существа, нам жизненно важно чувствовать, что наш вклад ценят.
2: И вот это меня, честно говоря, поразило. В статье есть факт. Нехватка признания со стороны руководства может удвоить риск выгорания.
3: Да, есть такие исследования.
2: Вдуматься только, удвоить. Ни переработки, ни низкая зарплата, а простое человеческое «спасибо». Это хорошая работа.
3: Абсолютно. Но кроме этих внешних факторов, есть и внутренние, связанные с нашим мышлением.
2: Перфекционизм.
3: В первую очередь, доказана четкая корреляция между перфекционизмом и выгоранием.
2: Что же можно сделать?
3: Первый шаг, который предлагает автор, это глубокий самоанализ.
2: Посмотреть в себя.
3: Да. Честно ответить на вопросы. Что дает мне энергию, а что отнимает? Где мои зоны комфорта? Это нужно, чтобы осознанно решать, когда вернуться на базу для восстановления. И еще полезно разделить все стрессоры на 2 колонки. Те, на которые я могу повлиять, и те, что вне моего контроля.
2: И дальше в статье упоминается очень интересный инструмент терапия принятия и ответственности. Или ACT.
3: Да, Acceptance and Commitment Therapy.
2: Насколько я поняла, суть в том, чтобы не бороться с негативными мыслями, а принять их.
3: Верно. Это контринтуитивный, но очень мощный подход. Вместо того, чтобы тратить силы, споря со своим внутренним критиком, ACT предлагает отсоединиться от этих мыслей, занять позицию наблюдателя. Вот в голове возникает мысль: «Я провалил этот проект, я ни на что не годен». Вместо того, чтобы погружаться в отчаяние, мы делаем шаг назад и просто констатируем: «Ага, у меня появилась мысль о собственной негодности».
2: Как будто смотришь на проплывающее облако, а не находишься внутри грозовой тучи.
3: Прекрасная аналогия. Мысль перестает быть абсолютной истиной. Она становится просто ментальным событием.
2: В статье для этого приводится еще одна метафора, которая мне очень понравилась. Наш мозг – это конвейерная лента для суши.
3: О, да.
2: Мимо нас постоянно проплывают разные блюда, наши мысли.

0: И нам совершенно не обязательно хватать и есть каждое.
1: Особенно невкусное.
0: Вот-вот. Принятие в этой терапии – это умение позволить невкусным мыслям, вроде «я неудачница», просто проплыть мимо, не вовлекаясь.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия». Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
3: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 1,5 litri. 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Автомеханика» на радио «Мелодия».
1: Иногда машина ведет себя так, будто в ней одновременно сломалось все. На панели загораются ошибки, может пропасть тяга, отключаются вспомогательные системы, а коробка начинает работать иначе. Дело в том, что причиной способна стать одна небольшая деталь. Плохой контакт массы или окисленный разъем нарушает передачу сигналов, и электроника начинает получать некорректные данные. Из-за этого блок управления фиксирует ошибки, которые не связаны с реальными поломками. В такой ситуации разумно начинать с простого. Проверяются клеммы, точки массы, разъемы и состояние проводки. Нередко после очистки контактов работа систем полностью восстанавливается. Теперь о ситуации, знакомой многим, когда после заправки автомобиль начинает ехать хуже. В этом случае пропадает динамика, двигатель работает тяжелее, отклик на педаль становится вялым. Первая мысль обычно связана с качеством топлива. Это возможно, но не единственная причина. Когда состав топлива отличается от привычного, блок управления начинает корректировать смесь. На это требуется время, и поведение двигателя временно меняется. Дополнительно влияет состояние топливной системы. Загрязненный фильтр, слабый насос или изношенные форсунки не обеспечивают нужную подачу. В результате двигатель недополучает топлива, и мощность снижается. В этом случае важно проверить не только само топливо, но и всю систему подачи. Теперь к еще одной ситуации, где попытка сэкономить приводит к обратному результату. Что происходит, когда устанавливается недорогая деталь? Действительно, деталь, похожая на оригинальную, первое время работает без замечаний. Но потом начинаются все сюрпризы. Дело в том, что некачественная деталь может влиять на работу всего узла. Дешевый фильтр пропускает загрязнение, из-за этого страдают форсунки и насос. Прокладка низкого качества дает утечку, а датчик передает неточные данные. Из-за этого увеличивается нагрузка на систему, и в итоге выходит из строя уже более дорогой компонент. Экономия превращается в дополнительные расходы. Поэтому при ремонте важно учитывать не только цену, но и качество. Ключевые элементы требуют проверенных решений. На этом пока все.
0: Автомеханика. На радио «Мелодия».

0: Кулінарна енциклопедія «Радіо Мелодія». Тальятелле. Родиной одного из самых известных итальянских блюд, тальятелле считается регион Эмилия-Романья. Представляет оно собой разновидность пасты – лапши с плоскими лентами шириной до 1 сантиметра. Название тальятелле происходит от итальянского глагола «тальяре» – «резать» или «подстригать». Кстати, легенда появления этого блюда связана как раз с волосами. Изобретено оно было якобы в 1487 году в эпоху Возрождения. Тогда, в день свадьбы красавицы Лукреции Борджиа, придворный повар был очарован прической женщины и, вдохновленный, воплотил образ развивающихся густых золотых волос в изысканном блюде. На самом деле, эта красивая история, за которую хватились хозяева многих дорогих ресторанов и авторы кулинарных книг, не имеет никаких документальных доказательств. Известно, правда, что изначально тальятелле действительно подавали лишь при дворе и в очень богатых итальянских семьях. Со временем это блюдо стали готовить и за пределами роскошных особняков и замков, и тальятелле смогли отведать даже самые бедные слои населения. Сейчас эта разновидность пасты из Эмилии-Романьи присутствует в меню любого итальянского ресторана. Подаются же тальятелле обычно с различными видами соусов. Чаще всего самым известным в мире мясным соусом – болоньезе.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Подростки все чаще связывают школу с эмоциональной нагрузкой. Далее об этом и других событиях более подробно. Общество «Латвийская сеть благополучия детей» сравнило данные, проведенных в 2017 и 2024 годах опросов, чтобы выяснить, как за 7 лет изменилось благополучие подростков в возрасте от 13 до 17 лет. В рамках исследования подросткам задавали вопросы об удовлетворенности жизнью, эмоциональном самочувствии, отношениях в семье и школе, а также просили оценить свое здоровье и материальное благополучие. Положительным является то, что 96% подростков обеспечены основными потребностями. Едой, одеждой и школьными принадлежностями. 9 лет назад карманных денег хватало 73% опрошенных. Теперь уже 80% могут сказать, что довольны количеством карманных денег. Почти 90% молодых людей хорошо себя чувствуют у себя дома. Исследование показало, что значительно выросла доля подростков, которые часто или постоянно испытывают страх. В 2017 году таких молодых людей было всего 13%, а теперь уже более половины. Молодые люди также испытывают эмоциональную усталость. Число таких подростков выросло на 7 процентных пунктов до 67%. Доля подростков, сталкивающихся с травлей со стороны сверстников, выросла с 8 до 15%. В 2024 году только 46% подростков указали, что им нравится ходить в школу. Ранее в школу с удовольствием ходили почти 60% молодых людей. В свою очередь, младших школьников опросили в рамках международного исследования благополучия детей «Мир детей». Латвия в этом международном исследовании участвовала впервые. Выяснилось, что средний показатель субъективного благополучия учеников начальных классов составляет 8,7 пункта из 10. 71% детей показывают высокий уровень субъективного благополучия. 2/3 детей этого возраста в Латвии оценивают свою жизнь в целом как очень счастливую. В то же время уже в возрасте начальных классов часть детей испытывают эмоциональную нагрузку. 31% детей испытывают сильную усталость, 13% сильное беспокойство. Значительное большинство, или 76% учеников младших классов, согласны с тем, что учителя им помогут, если в школе возникнет проблема. Однако менее половины, или 46%, отмечают, что им нравится ходить в школу. Особенно тревожны данные об отношениях со сверстниками. Почти 80% учеников начальных классов за последний месяц столкнулись хотя бы с одной ситуацией травли в школе. И почти каждый второй хотя бы с одним случаем кибертравли. Чаще всего дети сталкивались с обзываниями. Случаи мобинга не одинаково распространены во всех группах детей. Более высокие показатели выявлены среди детей с инвалидностью или физическими и психическими ограничениями, детей с более низким уровнем материального благополучия и детей, находящихся в более сложных семейных обстоятельствах, а также среди детей, которые дома общаются не только на латышском языке. Хорошая новость заключается в том, что семья и дом являются одними из самых высоко оцениваемых детьми сфер жизни. 82% детей полностью согласны с тем, что дома они чувствуют себя в безопасности и получают заботу. Однако, как минимум одному из 5 детей часто или постоянно приходится беспокоиться о финансовой ситуации в семье. Более низкие показатели материального благополучия чаще наблюдаются среди детей из семей с одним родителем, среди детей с инвалидностью или другими физическими или психическими ограничениями. Сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный, юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

«Загородный сезон» на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. Голландия. Голландцы верны своим стереотипам. Велосипеды, дамбы, ветряные мельницы и цветочные поля. В загородной местности это норма, и голландцы любят проводить время в глубинке, вдали от пусть уютных, но все же городов. Те, у кого нет собственной загородной недвижимости, арендуют дома на лето или на выходные, чтобы просто отдохнуть и расслабиться. Но есть в Голландии и свои заядлые садоводы-огородники. Для них в стране устроены садоводческие товарищества. Покупая там участок, будущие огородники получают толстые папки с правилами, которым необходимо следовать. Во-первых, на своем участке голландец не может отстроиться с размахом. Самые большие дома в местных садоводческих товариществах имеют площадь всего-то 28 квадратных метров. А свет, воду и газ в них проводить почти нигде нельзя. Ночевать в этих домишках нельзя, а гостей нужно выпроводить до 19 часов. Если же захочется домик продать, то цену будет определять не владелец, а комиссия из членов садового товарищества. Во-вторых, далеко не на каждом участке можно поставить теплицу или парник. Что выращивать на земле, также решать не владельцу. Для этого есть устав садового товарищества. Где-то запрещены цветы, где-то плодовые деревья или другие сельскохозяйственные культуры. На большинстве участков нельзя использовать никакие удобрения. Грядки должны быть в идеальном порядке, а деревья соответствовать установленной высоте. А вместо ночных посиделок соседи по садовому товариществу устраивают разные совместные мероприятия, семинары и мастер-классы, экскурсии и барбекю. Кому-то такие требования и правила покажутся уж слишком строгими, но голландцы не ропщут. На что не пойдешь, чтобы и удовольствие от загорода получить, и не нарушить красоту местной глубинки. Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселиба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Битва. Начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.

0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Придуманные сюжеты. На радио «Мелодия». Записки юного врача. Михаил Булгаков не планировал быть писателем. Вдохновившись примером братьев своей матери, он решил получить медицинское образование. На пятом курсе университета Михаил уже работал в госпитале и, по воспоминаниям жены, относился к врачебному делу со всей ответственностью, несмотря на усталость. Но еще в университете у Булгакова проснулась любовь к писательству. Говорят, там он впервые попробовал сочинить рассказ. Правда, раскрыть весь свой потенциал Михаилу удалось только после окончания учебы. Его отправили в Смоленскую губернию работать земским врачом. Именно там он начал записывать истории из своей практики, которые позже превратились в цикл рассказов «Записки юного врача». Все сюжеты разворачиваются в российской глубинке, куда молодой врач попадает по распределению после университета. Ему приходится сталкиваться с самыми разными случаями, от лечения заболеваний, которые кажутся гораздо сложнее, чем они есть, до хирургических операций. Например, первый рассказ «Полотенце с петухом» начинается с того, что юный врач приезжает в деревню и практически сразу же сталкивается с очень непростой ситуацией. Девушке требуется серьезная операция. Главный герой признается, что окончил университет с отличием, но теория — это одно, а на практике все совсем иначе. Преодолев страх и смятение, врач все-таки успешно проводит операцию. Она становится для него огромным шагом вперед, а дальше, по мере работы, он набирается опыта и становится известен не только в своей деревне, но и по всей области. Несмотря на непростую тему, рассказы написаны легко и с большой долей юмора. В своих работах Булгаков сумел передать быт и настроение деревенских жителей того времени. Например, тот факт, что люди не верили в медицину и охотнее шли к местной знахарке, чем к дипломированному врачу. Цикл «Записки юного врача» довольно популярен. Его даже несколько раз экранизировали. Наибольшую известность получил британский сериал с Дэниелом Рэдклиффом, исполнившим главную роль. Сам актер не раз признавался, что обожает произведения Михаила Булгакова, а во время одного из визитов в Россию даже посетил дом-музей писателя. Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия».

0: книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Баку. Кавказский Париж и самый восточный город Запада, нефтяная столица Каспийского побережья и удивительный город ветров. Столица Азербайджана – Баку, самый большой город Кавказа и крупнейший порт на Каспийском море. Это тот самый город, где цигиль-цигиль-ай-лю-лю и чьорт-пубьери. Тут по улицам важно ездят лондонские кэбы, которые горожане зовут «баклажан-такси». И именно здесь Альфред Нобель заработал свой капитал, из которого теперь состоит фонд знаменитой премии. Баку считается одним из самых интернациональных городов мира. Ведь в разное время в нем проживали люди 72 национальностей. Вероятно, благодаря этому Баку испокон веков славится своим гостеприимством. Горожане с готовностью отложат дела, прогуляют работу, пожертвуют свободным временем, но сделают все, лишь бы гость остался доволен. В столице Азербайджана почти невозможно встретить толпы хмурых и недовольных жизнью людей, как это часто бывает в мегаполисах. И дело не только в восточном жизнелюбии. У Баку есть море, и самое настоящее счастье – выйти из офиса после трудового дня и прогуляться по набережной, любуясь потрясающими видами на город. Плюс к этому бакинцы дышат чистым и полезным морским воздухом, а это, безусловно, повышает качество жизни и улучшает настроение. Баку – город не маленький, к тому же столица, но ритм его жизни все равно вряд ли сравнится с бешеным темпом таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Токио или Москва. Здесь можно позволить себе остановиться и почувствовать умиротворение. По узким улочкам старого города можно спокойно пройтись, не боясь быть сбитым с ног или оглохнуть от клаксона. Тем не менее, о местной манере вождения слагают легенды. Если внимательно наблюдать за дорожным движением, то складывается впечатление, что никто никого не уважает, подрезают на каждом светофоре, а пешеходов не пропускают. Есть, конечно, некоторое количество водителей, которым знакомы правила, но их меньшинство. А вот вне дорог бакинцы, напротив, нередко проявляют галантность и учтивость. Например, уступить место в транспорте или в общественном месте могут не только мужчины, но и женщины, и даже пожилые, просто потому что решат, что вам сейчас нужнее. Баку быстро меняется, превращаясь из древнего восточного города в европейскую столицу. Здесь еще есть места, где примитивные бараки соседствуют со сверкающими небоскребами и современными жилыми комплексами. Однако можно приехать в Баку через год и не узнать его. Но с каждым годом город становится все краше и каждый раз влюбляет в себя заново.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас Фармацевтическая Фабрика.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Первые 100 дней работы правительства премьер-министра Андриса Кульбергса можно считать успешным стартом. Однако для пищевой промышленности настоящей проверкой станут результаты через 200 и 300 дней, заявила председатель Совета Латвийской Федерации предприятий пищевой промышленности Инна Рашура. По ее словам, 3 месяцев недостаточно для полноценной оценки правительства или отдельных министров. В ассоциации положительно отмечают, что с Министерством земледелия отрасль не ограничивается обсуждением проблем. По ряду вопросов уже идет практическая работа. Один из примеров – регулирование закупок продуктов питания для государственного сектора, которое должно дать латвийским производителям возможность на равных конкурировать с импортной продукцией. Отрасль также участвует в обсуждении вопросов с Министерством климата и энергетики. В частности, речь идет о практическом внедрении нового регламента об упаковке. При этом во всех случаях пока речь идет именно о начатой работе, а не о завершенных изменениях. Окончательную оценку правительству производители смогут дать после того, как договоренности превратятся в конкретные решения и начнут работать на практике, подчеркнула Шура. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут южные и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки.

Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Плантен und Blumen. Западнее и юго-западнее живописной речушки Альстер, что в Гамбурге, раскинулся парк, который по праву называют «зеленым сердцем города». Вообще-то, гамбургский парк Plantan und Blumen, что значит «растения и цветы», это целых три городских парка, объединенных одним названием. Старый ботанический сад, малый и большой лесопарки. Находятся они в самом центре города, между выставочными павильонами и конгресс-центром.

0: Когда-то давно на этом месте был зоопарк, который в 1930 году преобразовали в парк отдыха и развлечений. Когда в Гамбурге проходило нижненемецкое садовое шоу, ставшее в итоге значимым событием в жизни города, парк впервые реконструировали. А последовавшие три международные садовые выставки повлекли новые заметные изменения в ландшафтном дизайне сада, привнеся в экспозицию множество экзотических для Германии растений. До 1986 года посещение парка было платным. Но когда к существующей территории присоединили малый и большой лесопарки, а также ботанические сады, то вход стал свободным. На месте бывшего ботанического сада остались оранжереи, в которых прекрасно себя чувствуют экзотические растения. Здесь есть зоны тропиков, субтропиков, кактусов и папоротников. Особая гордость парка Planten und Blumen — японские сады, созданные в 1990 году ландшафтным архитектором Юшикуни Араки, самые большие в Европе. Здесь по всем законам японского стиля есть и речка, и озеро, и чайный домик, и, конечно, типично японские растения. Впрочем, в парке есть не только растения и цветы, но и различные возможности для семейного отдыха. Детские площадки, роллердром, манеж для катания на пони, поле для мини-гольфа. Зимой заливают огромный открытый каток, а летом каждый вечер с наступлением сумерек начинается великолепное шоу светомузыкальных фонтанов.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южно-юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южно-юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии и их обработку, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Также планируется обеспечить проверку транзитных грузов и сотрудничать с представителями Украины для определения происхождения зерна. Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции с остальными странами Балтии, чтобы для российского зерна не использовалась инфраструктура региона. Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черноморский экспортный коридор. В понедельник, 7 сентября, президент Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке председателя Думы Ауждавговского края Виталия Айсболца, чтобы обсудить ущерб, причиненный самоуправлению августовской бурей. Во время встречи обсуждались важнейшие проблемы в устранении последствий бури, а также сделанные после нее выводы. Как заявил Айсболц, августовская буря стала для всех настоящим уроком, и важно найти решение для обеспечения альтернативной связи в случае прекращения электроснабжения. И нам повезло, что буря была летом, а не зимой, когда люди нуждаются в отоплении. Котельные смогли бы продолжать производить теплоэнергию, потому что у них есть генераторы. Но в многоквартирных домах установлены автоматизированные теплоузлы и насосы, которые при прекращении электроснабжения перестали бы работать. Для этого тоже нужно найти альтернативное решение, сказал руководитель края. Число сотрудников латвийской национальной авиакомпании Air Baltic до конца октября не изменится, сообщил председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов. Комментируя вопрос о том, начала ли авиакомпания процесс коллективных увольнений в связи с сокращением объема деятельности, Мартынов от имени совета директоров компании пообещал, что все будет происходить в соответствии с законом, а также будут проводиться консультации с профсоюзом и группами сотрудников. Он указал, что когда рост возобновится, компания хотела бы снова принять этих же сотрудников на работу, поэтому все должно происходить честно и прозрачно. Как уже сообщалось, Латвийский авиационный профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для сотрудников, которые могут быть уволены. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радіо Мелодія.
1: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementor и других брендов сегодня выгоднее. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Не самый удобный, но эффектный способ пообщаться с властью избрал в 70-х годах баптистский священник Ханс Мулекин. Чтобы добраться из Техаса до Белого дома, он преодолел более 2500 километров на коленях. Чтобы не стереть их о дорогу, мужчина надел специальные меховые подкладки, а поверх них — металлические щитки. Также Ханс опирался на ось с колесами разного диаметра, которая помогала компенсировать уклону обочин. Путешествие заняло почти 2,5 года, и 22 ноября 1978 года 39-летний проповедник прибыл в пункт назначения. Он потребовал личной встречи с тогдашним президентом Джимми Картером, чтобы пожать ему руку и сообщить, что молится за него. Однако, к своему удивлению, Мулекин получил отказ. Президент оказался слишком занят. Хансу ничего не оставалось, как общаться с прессой. Он поведал, что целью его путешествия было призвать американцев опуститься на колени и покаяться. А то положение, в котором он оказался по завершении пути, наглядно демонстрирует состояние, в котором народ пребывает по отношению к власти. После этого брифинга Ханс Мулекин сел в маленький трейлер, в котором его в пути сопровождали такие же просветленные родственники, и отбыл домой.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель ГА «Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Ропашском крае заметили медведя, сообщает самоуправление в социальных сетях и на своем сайте. Медведя видели в Цекуле, Сауреши и Упаслаес, отмечают самоуправление, призывая людей соблюдать осторожность и рекомендации по безопасности. Если медведь замечен в населенном пункте или вблизи жилых домов, людям рекомендуется не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, медленно отступать от него и не перекрывать животному путь к отступлению. Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или пугать собаками. Людям рекомендуется держаться на расстоянии и направиться в безопасное место, а о местонахождении медведя сообщить муниципальной полиции. Как отмечает Управление охраны природы, одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легко доступная пища. Поэтому жителям рекомендуется устранить на своих участках доступные для животных источники пищи. Как сообщалось ранее, в этом году медведи замечали во многих местах Латвии, в том числе вблизи населенных пунктов. Медведи видели в долине Гауи, Смилтоне, Екапилсе и других местах. Первые 100 дней работы правительства премьер-министра Андриса Кулбергса можно считать успешным стартом. Однако для пищевой промышленности настоящей проверкой станут результаты через 200 и 300 дней, заявила председатель Совета Латвийской Федерации предприятий пищевой промышленности Инна Рашура. По ее словам, 3 месяцев недостаточно для полноценной оценки правительства или отдельных министров. В ассоциации положительно отмечают, что с Министерством земледелия отрасль не ограничивается обсуждением проблем. По ряду вопросов уже идет практическая работа. Один из примеров – регулирование закупок продуктов питания для государственного сектора, которое должно дать латвийским производителям возможность на равных конкурировать с импортной продукцией. Отрасль также участвует в обсуждении вопросов с Министерством климата и энергетики. В частности, речь идет о практическом внедрении нового регламента об упаковке. При этом во всех случаях пока речь идет именно о начатой работе, а не о завершенных изменениях. Окончательную оценку правительству производители смогут дать после того, как договоренности превратятся в конкретные решения и начнут работать на практике, подчеркнула Шура. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Симфонический оркестр.
2: Среди музыкантов симфонических оркестров популярен такой анекдот. Некий знаменитый дирижер, подходя к пульту перед началом концерта, всегда доставал из кармана какую-то записку, читал ее, после чего взмахивал палочкой. Много лет журналисты пытались узнать, что же написано на той бумажке. После многих неудачных попыток записку все-таки украли. На ней было написано: «Скрипки слева, виолончели справа». Шутки шутками, но именно так выглядит американская рассадка, которая используется в симфонических оркестрах России и многих других стран. Есть еще немецкая рассадка, которую практикуют во всех остальных оркестрах мира. Отличается она тем, что место виолончелей занимают вторые скрипки. Исторически симфонический оркестр начал формироваться где-то с 16-17 веков, когда появились новые жанры в музыке и потребовалось изменение коллектива исполнителей. Огромный вклад в процесс внес Людвиг ван Бетховен, творивший на рубеже 18-19 веков. Именно в его творчестве окончательно установился классический или малый симфонический оркестр, а в более позднем периоде наметились черты большого состава. В современном оркестре число музыкантов может колебаться в зависимости от произведения или места исполнения от 50 до 110 человек. Хотя в 1964 году в Осло состоялось выступление коллектива из 20 100 человек, признанное рекордным за всю историю. Любой оркестр, будь то малый или большой, практически немыслим без дирижера. Именно он координирует игру музыкантов и задает тон и темп всему выступлению. Впрочем, бывают и исключения. Так, в 1922 году советский оркестр «Персимфанс»

0: что расшифровывается как «Первый симфонический ансамбль», первым в мире отказался от дирижера. Связано это было с идеологией того времени, которая превыше всего ценила коллективный труд. Однако этому примеру позднее последовали и некоторые другие ансамбли. И сегодня оркестры без дирижера успешно существуют в Праге, Нью-Йорке, Австралии и других уголках планеты.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южно-юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южно-юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот. 18 октября.
3: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984, которая ранее уже брала на себя ответственность за диверсии в Европе, разослала письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии с требованием прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Согласно распространенному группировкой заявлению для прессы, она выступила против латвийских компаний Ерейса и Юнитрек, польских PJZ, WB Electronics, JFG Composite и Nitrochem, а также португальской Techever. Если требования группировки будут проигнорированы и указанной компании до 7 октября не прекратят поставки оружия Украине, она угрожает остановить деятельность этих компаний любыми средствами. Правительствам упомянутых стран группировка дала месяц на выполнение своих требований. В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых видна аббревиатура их названия. Ранее группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в августе предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyton. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Тальятелле. Родиной одного из самых известных итальянских блюд тальятелле считается регион Эмилия-Романья. Представляет оно собой разновидность пасты – лапши с плоскими лентами шириной до 1 сантиметра. Название тальятелле происходит от итальянского глагола «тальяре» – «резать» или «подстригать». Кстати, легенда появления этого блюда связана как раз с волосами. Изобретено оно было якобы в 1487 году в эпоху Возрождения. Тогда, в день свадьбы красавицы Лукреции Борджиа, придворный повар был очарован прической женщины и, вдохновленный, воплотил образ развивающихся густых золотых волос в изысканном блюде. На самом деле, эта красивая история, за которую хватились хозяева многих дорогих ресторанов и авторы кулинарных книг, не имеет никаких документальных доказательств. Известно, правда, что изначально тальятелле действительно подавали лишь при дворе и в очень богатых итальянских семьях. Со временем это блюдо стали готовить и за пределами роскошных особняков и замков, и тальятелле смогли отведать даже самые бедные слои населения. Сейчас эта разновидность пасты из Эмилии-Романьи присутствует в меню любого итальянского ресторана. Подаются же тальятелле обычно с различными видами соусов, чаще всего самым известным в мире мясным соусом – болоньезе.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. Живой звук, театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

первых аккордов мелодия «Dream a little dream of me» обволакивает, будто плед с запахом ванили из старых пластинок. Песня, в которой не ночь, а нежность, не сон, а обещание. Родилась она еще в 1931 году в эру свинга и радиоприемников с тканевыми решетками. Музыку сочинил Фабиан Андре, а слова написал Гас Кан, один из самых успешных поэтов Тин Пен Элли.

Согласно воспоминаниям авторов, музыка была придумана буквально во время 10-минутного перерыва на концерте в Мичигане. И уже в тот же год эту песню записал Оркей Банди и его оркестр. А затем начался долгий путь мелодии через десятки голосов и десятилетий. Но все-таки самой известной стала версия 1968 года.

Солистка группы The Mamas and the Papas Мишель Филлипс была знакома с Фабианом Андре с детства. А в 1968-м она узнала о его смерти и, будучи шокированной услышанным, предложила группе исполнить одну из его композиций. Выбор пал на «Dream a Little Dream of Me», которую исполнила Касс Эллиот. Касс Эллиот поет не просто мягко. Она поет с интонацией человека, которому снится кто-то дорогой. Ее вокал будто взгляд через приоткрытое окно ночью, когда город уже спит. Песня вошла в историю. В США умеренный успех, но в Европе она возглавила чарты. Во Франции, Германии и Нидерландах ее знали наизусть. И именно с этой версией песня стала классикой, которая звучит, как если бы она всегда была с нами.

Каждый оставил что-то свое. Шепот, улыбку, паузу. Песня оказалась пластичной, как сама тема сна. У каждого она своя. Сегодня песня звучит и в рекламе, и в кино, и в наушниках перед сном. Потому что «Dream a little dream of me» — это не только музыка. Это разрешение помечтать о чем-то хорошем, даже если все вокруг уже выключено.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии и их обработку, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Также планируется обеспечить проверку транзитных грузов и сотрудничать с представителями Украины для определения происхождения зерна. Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции с остальными странами Балтии, чтобы для российского зерна не использовалась инфраструктура региона. Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черноморский экспортный коридор. В понедельник, 7 сентября, президент Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке председателя Думы Ауждавговского края Виталия Айсболца, чтобы обсудить ущерб, причиненный самоуправлению августовской бурей. Во время встречи обсуждались важнейшие проблемы в устранении последствий бури, а также сделанные после нее выводы. Как заявил Айсболц, августовская буря стала для всех настоящим уроком, и важно найти решение для обеспечения альтернативной связи в случае прекращения электроснабжения. И нам повезло, что буря была летом, а не зимой, когда люди нуждаются в отоплении. Котельные смогли бы продолжать производить теплоэнергию, потому что у них есть генераторы. Но в многоквартирных домах установлены автоматизированные теплоузлы и насосы, которые при прекращении электроснабжения перестали бы работать. Для этого тоже нужно найти альтернативное решение, сказал руководитель края. Число сотрудников латвийской национальной авиакомпании Air Baltic до конца октября не изменится, сообщил председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов. Комментируя вопрос о том, начала ли авиакомпания процесс коллективных увольнений в связи с сокращением объема деятельности, Мартынов от имени совета директоров компании пообещал, что все будет происходить в соответствии с законом, а также будут проводиться консультации с профсоюзом и группами сотрудников. Он указал, что когда рост возобновится, компания хотела бы снова принять этих же сотрудников на работу, поэтому все должно происходить честно и прозрачно. Как уже сообщалось, Латвийский авиационный профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для сотрудников, которые могут быть уволены. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Плантен ун Бломен. Западнее и юго-западнее живописной речушки Альстер, что в Гамбурге, раскинулся парк, который по праву называют «зеленым сердцем города». Вообще-то, гамбургский парк Plantan und Blumen, что значит «растения и цветы», это целых три городских парка, объединенных одним названием. Старый ботанический сад, малый и большой лесопарки. Находятся они в самом центре города, между выставочными павильонами и конгресс-центром. Когда-то давно на этом месте был зоопарк, который в 1930 году преобразовали в парк отдыха и развлечений. Когда в Гамбурге проходило нижненемецкое садовое шоу, ставшее в итоге значимым событием в жизни города, парк впервые реконструировали. А последовавшие три международные садовые выставки повлекли новые заметные изменения в ландшафтном дизайне сада, привнеся в экспозицию множество экзотических для Германии растений. До 1986 года посещение парка было платным. Но когда к существующей территории присоединили малый и большой лесопарки, а также ботанические сады, то вход стал свободным. На месте бывшего ботанического сада остались оранжереи, в которых прекрасно себя чувствуют экзотические растения. Здесь есть зоны тропиков, субтропиков, кактусов и папоротников. Особая гордость парка Plantan und Blumen — японские сады, созданные в 1990 году ландшафтным архитектором Юшикуни Араки, самые большие в Европе. Здесь, по всем законам японского стиля, есть и речка, и озеро, и чайный домик, и, конечно, типично японские растения. Впрочем, в парке есть не только растения и цветы, но и различные возможности для семейного отдыха. Детские площадки, роллер-дром, манеж для катания на пони, поле для мини-гольфа. Зимой заливают огромный открытый каток, а летом каждый вечер с наступлением сумерек начинается великолепное шоу светомузыкальных фонтанов.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Регас Фармацевтическая Фабрика.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: down, oh hello, kiss a digi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Радио Мелодия. Венспилс. 88,5 FM.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Снижение НДС на основные продукты питания в Латвии в целом действительно дошло до покупателей. Среднее снижение цен оказалось даже выше установленного ориентира в 7,4%. По итогам мониторинга Совета по конкуренции оно составило 8,3%. Речь идет о 4 группах товаров – молоке, хлебе, яйцах и мясе птицы. С 1 июля ставка НДС на них была снижена с 21 до 12%. Проверка показала, что крупнейшие продуктовые сети в основном полностью отразили снижение налога в ценах. При этом в отдельных случаях стоимость товаров изначально уменьшилась меньше, чем предполагалось. Совет запросил у торговцев объяснения по таким позициям. Компании связали выявленные расхождения с техническими ошибками, отсутствием отдельных товаров в продаже и особенностями обработки данных. После проверки цены и ставки НДС были скорректированы. Лучший результат в плане снижения цен оказался у молочных продуктов. В среднем они подешевели на 8,6%. Далее идут продукты из мяса птицы 8,3%, хлебобулочные изделия 8,26%, а также яйца 8,14%. Таким образом, во всех категориях среднее снижение превысило установленный показатель в 7,4%. В Ропашском крае заметили медведя, сообщает самоуправление в социальных сетях и на своем сайте. Медведя видели в Цекуле, Сауреши и Упаслаес, отмечают самоуправление, призывая людей соблюдать осторожность и рекомендации по безопасности. Если медведь замечен в населенном пункте или вблизи жилых домов, людям рекомендуется не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, медленно отступать от него и не перекрывать животному путь к отступлению. Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или пугать собаками. Людям рекомендуется держаться на расстоянии и направиться в безопасное место, а о местонахождении медведя сообщить муниципальной полиции. Как отмечает Управление охраны природы, одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легко доступная пища. Поэтому жителям рекомендуется устранить на своих участках доступные для животных источники пищи. Как сообщалось ранее, в этом году медведи замечали во многих местах Латвии, в том числе вблизи населенных пунктов. Медведи видели в долине Гауи, Смилтона, Екапилсе и других местах. В среду, 9 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, видимо, возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на билишусервис.лв.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Питкерн. Затерянный на просторах Тихого океана островок Питкерн имеет площадь всего чуть более 4,5 квадратных километров и считается самой малонаселенной территорией в мире. Однако история его настолько богата и интересна, что до сих пор вдохновляет писателей и режиссеров на захватывающие произведения. Остров был трижды открыт и дважды заселен. История Питкерна началась в XI веке, когда остров колонизировали полинезийцы. Они основали культуру, которая процветала 4 века, а потом по неизвестной причине исчезла. В XVI веке на острове высадились португальцы и отчитались, что он по-прежнему не заселен. А в 1790 году к берегам Питкерна прибилась группа британских мятежников с корабля «Баунти». С этого события начался отсчет современной истории Питкерна. «Баунти» был кораблем британского королевского флота. В 1787 году он отправился в южную часть Тихого океана за хлебным деревом. Капитаном судна был опытный мореплаватель и довольно жесткий руководитель Уильям Блай. Спустя 3 года плавания, не вынеся жесткости и порой жестокости капитана, его помощник Флетчер Кристиан поднял мятеж против Блая. Капитана и верную ему часть команды высадили в шлюпку, снабдили провиантом и отправили в океан. Оставшиеся же на «Баунти» отправились в поисках укромного места, где их не могли бы обнаружить и арестовать британские власти. После долгих месяцев мятежники наконец причалили к безлюдному острову Питкерн. Название свое он получил в честь гардемарина, первым заметившего Землю. Место оказалось идеальным. Остров находился далеко от известных маршрутов, его расположение было нанесено на карты с ошибкой, а кроме того, у него не было подходящего для высадки причала, что защищало от нежелательных посетителей. Высадившись на остров, мятежники сожгли «Баунти» и начали обустраивать там свою жизнь. К счастью, мужчины захватили с собой несколько женщин с Таити, а потому население острова постепенно стало расти. Первым ребенком, родившимся на Питкерне, был сын самого Флетчера Кристиана, которого назвали необычным именем «Четверг Октябрь». Больше всего народу, 233 человека, на Питкерне было в 1937 году. Но после открытия Панамского канала остров оказался на прямом пути к Новой Зеландии, и люди стали покидать его. Сегодня на Питкерне живет всего около 40 человек, потомки тех самых мятежников с «Баунти».
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас фармацевтиска фабрика.
5: Акция «Снаку». Нет, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В конце августа в Латвии снизился уровень зарегистрированной безработицы. Далее об этом и других событиях более подробно. Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце августа этого года составил 4,6% экономически активного населения. Это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце августа в агентстве было зарегистрировано 41 497 безработных, что на 776 меньше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце августа по-прежнему был в Рижском регионе – 3,8% экономически активного населения, столько же, сколько и месяцем ранее. А самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгальском регионе – 9,2%, и это на 0,2% меньше, чем месяцем ранее. В Видземе уровень зарегистрированной безработицы в августе составил 4,1%, в Курземе и Земгале – по 4,5% экономически активного населения. В 2025 году ожирение наблюдалось у 24,6% жителей Латвии старше 18 лет, что является вторым по величине показателем в Европейском Союзе, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий показатель ожирения зарегистрирован только на Мальте – 26,6%. Третий по величине показатель был в Финляндии – 23,2%. В Латвии доля страдающих ожирением на 8,3% превысила средний показатель по ЕС. В целом в ЕС в 2025 году ожирением страдали 16,3% взрослого населения. Самый низкий показатель ожирения зарегистрирован в Италии – 7%, в Греции – 12,8%, в Румынии – 12,9%. Согласно данным Евростат, в прошлом году 35,4% жителей ЕС был избыточный вес, однако индекс массы тела еще не достиг порога ожирения. Таким образом, в обществе сложности 51,7% или более половины взрослых жителей стран ЕС имели избыточный вес или ожирение. У мужчин избыточный вес констатирован чаще, чем у женщин. Ожирение имели 17,4% мужчин и 15,3% женщин, в то время как индекс массы тела в пределах от 25 до 30 был у 41,9% мужчин и 29,3% женщин. Недостаточный вес имели 2,9% женщин и 1% мужчин. Завтра в Латвии в западной и центральной частях возможные дожди и грозы. В Латгале ожидается преимущественно солнечная погода. Южный, юго-западный ветер от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 27 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Дело мастера. На радио «Мелодия».
1: Если вы решили положить плитку, важно подобрать материал правильно. Лучше всего подходит керамогранит. Он прочный, не боится влаги и выдерживает вес мебели. Керамическая плитка тоже подойдет, но выбирайте ту, что рассчитана именно на пол. Она плотнее и надежнее настенной. При выборе обратите внимание на размер. Крупная плитка визуально увеличивает пространство, поэтому ее проще мыть, и она выглядит аккуратнее. Для небольших комнат подойдет плитка среднего формата, а вот мелкая мозаика больше подойдет для акцентов или ванных зон. На светлой плитке помещение кажется просторнее, но в прихожей или коридоре лучше выбрать оттенки чуть темнее. Так грязь и пыль будут менее заметны. Хорошая плитка должна быть не только красивой, но и практичной. Проверяйте уровень износа стойкости, влагопоглощения и твердость поверхности. Эти показатели указываются на упаковке и помогают понять, насколько долго покрытие прослужит без трещин и сколов. И самое важное – это укладка. Даже идеальная плитка не будет выглядеть аккуратно, если основание неровное. Перед укладкой проверьте, чтобы пол был ровным и чистым, а швы получались одинаковыми по ширине. Хорошо подобранная и правильно уложенная плитка служит годами и не требует ухода.
0: Дело мастера. На радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Мы продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». С вами Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Но сейчас я передам слово нашим корреспондентам Насте Лавринович и Алексею Филимонову, которые изучали специально материал BBC, материал, посвященный проблемам хронического истощения и профессионального выгорания. Говорят, что это явление достигло сегодня по всей нашей планете масштабов эпидемий. Чем отличается простая усталость и особое болезненное состояние, которое вызвано чрезмерными нагрузками? Об этом как раз и пойдет речь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Всем привет! Сегодня мы погружаемся в тему, которая, кажется, сейчас просто витает в воздухе. Это крайнее истощение и выгорание.
3: Да, состояние, знакомое очень многим.
2: Статистика, которую приводит наш сегодняшний источник, она довольно тревожная. Более трети взрослых людей говорят, что постоянно или почти постоянно чувствуют себя уставшими.
3: А диагноз выгорания ставится чаще, чем когда-либо.
2: Мы будем разбирать большую статью BBC. Она основана на работе Анны Катарины Шафнер. Это историк культуры и коуч, которая, можно сказать, сделала проблему выгорания своей специализации.
3: Книгу об этом написала, да?
2: Именно. Первое, с чего, наверное, стоит начать, это с терминологии.
3: Абсолютно.
2: Мы ведь часто бросаемся словами «я устала», «я истощена», «у меня выгорание».
3: Используем их как синонимы, да.
2: А вот статья как раз настаивает, что между этими понятиями, огромная разница.
3: Да, и это ключевой момент. Беспокойство о потере энергии – это ведь тема не новая. Они писали еще в Древнем Китае, в Древней Греции. Усталость и истощение можно представить как такой спектр, шкалу.
2: От легкой утомленности до полного бессилия.
3: Именно. На одном конце устал после рабочего дня, а на другом глубокое истощение, когда нет сил встать. И причина может быть любая. Болезнь, недосып, стресс в семье. А вот выгорание – это уже нечто другое. Это не просто «я очень устал».
2: Это конкретный синдром.
3: Да, и ВОЗ связывает его именно с хроническим стрессом на работе. У него есть три очень четких симптома, как у болезни. Первый – тотальное чувство истощения. Второй, и это очень важно, деперсонализация.
2: Сложное слово. Что это значит?
3: Это рост цинизма. Такая, знаете, ментальная дистанция от своей работы. Негативное отношение к ней, к коллегам, к клиентам.
2: Угу.
3: И третий – это ощущение собственной неэффективности. Снижение, так сказать, профессиональной самооценки.
2: То есть, если истощение – это шкала, то выгорание – это ее самая острая точка.
3: Вот это отличный вопрос, который как раз и показывает разницу. Это именно качественно разные состояния.
2: А, вот как.
3: Можно быть невероятно истощенным, скажем, из-за ухода за больным родственником, но при этом не испытывать цинизма к этой роли. Выгорание – это именно...

0: Но, возможно, самый главный сдвиг произошел у нас в головах. Мы стали ждать от работы того, чего она нам в принципе дать не может. Мы ждем от нее не просто денег.
1: А чего?
0: Смысла жизни.
1: Смысла жизни, самореализации, счастья, легитимизации нашего существования.
0: Раньше эту функцию выполняла религия, большая семья, служение обществу. А теперь мы спрашиваем у своей должности: кто я?
1: И когда должность не отвечает?
0: Возникает колоссальное разочарование. Это же огромная нагрузка на одну единственную сферу жизни.
1: Это очень точно.
2: Мы продолжим разбирать тему хронического истощения и профессионального выгорания на радио «Мелодия» буквально через несколько минут.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Regus Pharmaceutical Fabrica.
2: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
4: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
5: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».
1: Сегодня вкусную остановку мы совершим с блюдом, которое сочетает в себе легкость и сытность. Куриные котлеты со шпинатом. Это идеальный вариант для семейного ужина или уютного вечера. Котлета – слово, знакомое каждому, но сам формат блюда пришел к нам из Европы. Фаршированные и рубленные кусочки мяса, обжаренные или запеченные, стали частью кухни еще в 18 веке. А шпинат, как ингредиент, сегодня считается символом свежести и легкости. Он помогает добавить яркий цвет, зелень и мягкую текстуру в традиционные котлеты, делая их чуть современнее. Для приготовления возьмите примерно 600 граммов куриного фарша, добавьте примерно 150 граммов свежего шпината, предварительно промытого и мелко нарезанного. Одно яйцо, немного панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Хорошо вымешайте все вместе. Сформируйте котлеты средней величины и обжарьте на умеренном огне до золотистой корочки. Если хочется, можно 2 минуты потомить под крышкой, чтобы котлеты прогрелись до центра и были сочными. Подавайте такие котлеты с легким гарниром – салатом из свежих овощей или картофелем пюре. Но также можно добавить ложечку йогурта или сметанного соуса сверху. И пусть сегодняшняя вкусная остановка станет тем моментом, когда просто становится вкусно. Приятного аппетита!
0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Виа Монте Наполеоне. Одна из центральных улиц Милана, Виа Монте Наполеоне, получила свое имя в 19 веке во время правления Наполеона. Правда, жители и частые гости столицы мировой моды привыкли называть ее кратко – Монте Напо. Прежде чем предстать перед нами в своем теперешнем роскошном облике, с витринами элегантных магазинов и дорогими ресторанами, Монте-Напо претерпела огромное количество изменений. В V-VI веках до нашей эры на месте этой улицы был крепостной ров, а при императоре Максимилиане – городская стена. Позже здесь находился монастырский квартал. Но в конце 18 века, когда были упразднены духовные ордена, улица снова изменила свой внешний вид, была полностью перестроена и стала излюбленным местом жительства итальянской аристократии. Здесь стали отстраивать особняки зажиточные горожане. В середине 20 века Монте-Наполеоне предстает в новом амплуа. Милан становится столицей моды, и неудивительно, что на одной из самых престижных улиц города обосновываются известные дизайнеры и открываются шикарные магазины. Сейчас Монте-Напо считается одной из важнейших улиц в мире моды, такой же, как Бонд-стрит и Оксфорд-стрит в Лондоне, Фубур-Сен-Оноре в Париже и Виа-Кондотти в Риме.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Zināt, kā rajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Навык чтения у латвийских школьников резко ухудшился. Далее об этом и других событиях более подробно. Знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились, особенно в чтении, показало новейшее международное исследование по оценке учебных достижений учащихся ПИСА, которое проводится в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. В рамках исследования 15-летние подростки выполняли задания по математике, чтению, естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом, средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 пункт, что почти в 2 раза превышает среднее падение в странах Организации экономического сотрудничества и развития. В исследовании 2025 года латвийские школьники набрали по чтению в среднем 430 пунктов. Средний же показатель по странам организации составляет 461 пункт. Высший уровень продемонстрировали лишь 2,6% школьников. 41% не достиг минимального уровня. Исследование показывает, что проблема с чтением связана в том числе со способностью учащихся концентрироваться и удерживать внимание. Причем эти проблемы возникли не к концу основной школы. Похожий спад наблюдался уже на этапе начальной школы в международном исследовании качества чтения и понимания текста. По естественным наукам школьники в среднем набрали 468 пунктов, это минус 17 пунктов по сравнению с 2015 годом. По математике 460 пунктов, минус 23 пункта по сравнению с 2015 годом. В свою очередь, в компьютерном решении проблем средний результат латвийских школьников составляет 507 пунктов, что превышает средний показатель по странам Организации экономического сотрудничества и развития, который составляет 500 пунктов. Результаты учащихся в разных школах существенно различаются, при этом местоположение школы само по себе не оказывает определенного влияния. Большое значение имеют состав учащихся и условия, в которых проходит обучение, отмечают исследователи. Важен и язык, на котором школьники общаются в повседневной жизни. Около трети латвийских учащихся дома не говорят на латышском языке, и их результаты по чтению в среднем на 84 пункта ниже. Особенно большую разницу продемонстрировали учащиеся программ нацменьшинств. Почти 60% из них не достигли уровня чтения, необходимого, чтобы самостоятельно понимать и использовать более сложную информацию. Авторы исследования указывают, что результаты Латвии следует оценивать и в контексте изменений в системе образования. За последние десятилетия были проведены реформы учебного содержания, системы проверочных работ и языка обучения. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 обучение длительное время проходило удаленно. В то же время из данных исследований нельзя сделать вывод, что спад достижений вызван конкретными реформами образования. Также исследование не позволяет определить, какова именно причина недостаточного владения языком и как результаты изменятся после проведения реформы в долгосрочной перспективе. В исследовании зафиксирована и существенная разница в достижениях учащихся в зависимости от их социально-экономического положения. В Латвии разница результатов по естественным наукам между школьниками с самым высоким и самым низким социально-экономическим статусом составляет 78 пунктов. Завтра в Латвии в западной и центральной частях возможные дожди и грозы. В Латгале ожидается преимущественно солнечная погода. Южный и юго-западный ветер от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 27 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: Трудно поверить, но однажды все началось с идеи, которая пришла в голову обычному студенту. Фильм «Социальная сеть» рассказывает историю создания Фейсбука и показывает, как одна разработка навсегда изменила интернет. Картина основана на реальных событиях и считается одной из лучших биографических драм. Фильм «Социальная сеть» переносит зрителя в начало 2000-х, когда студент Гарварда Марк Цукерберг запускает небольшой сайт для общения между студентами. Проект стремительно набирает популярность, превращаясь в крупнейшую социальную сеть мира. Но вместе с успехом появляются судебные иски, обвинения в краже идеи, конфликты с партнерами и предательство друзей. Чем выше становится цена успеха, тем сложнее сохранить доверие окружающих. Несмотря на художественные допущения, фильм «Социальная сеть» основан на реальных событиях и позволяет по-новому взглянуть на историю. Приятного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: И мы возвращаемся в эфир, продолжая разговор о проблеме хронического истощения и профессионального выгорания. Настя Лавринович и Алексей Филимонов изучали материал BBC, посвященный этой проблеме, и готовы поделиться, продолжить делиться информацией о том, как бороться с этим недугом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Профессия стала главной идентичностью.
3: Совершенно верно. И на эту почву ложатся технологии. Раньше как было? Ушел из офиса, работа осталась в офисе.
2: А теперь офис в кармане. 24/7.
3: Да. Смартфон — это портал в рабочие чаты, в почту. И даже если мы не отвечаем ночью, сам факт получения уведомления заставляет мозг переключиться в рабочий режим.
2: И психика просто не успевает отдохнуть.
3: Не успевает.
2: И вот здесь статья переходит к очень конкретным вещам. Исследователи выделяют 6 ключевых факторов, которые провоцируют выгорание. И, что интересно, дело не только в переработках.
3: Да, чрезмерные нагрузки – это лишь первый пункт из 6.
2: А остальные?
3: Недостаточная автономия, неадекватное вознаграждение, плохие отношения в коллективе, несоответствие ценностей, личных и корпоративных, и, наконец, несправедливость.
2: Вот давайте на некоторых остановимся. Недостаточная автономия. Казалось бы, чем больше ответственности, тем больше стресса, а тут наоборот.
3: В каком-то смысле да. Речь

0: Отсрочка признания со стороны руководства может удвоить риск выгорания.
1: Да, есть такие исследования.
0: Вдуматься только, удвоить. Не переработки, не низкая зарплата, а простое человеческое «спасибо». Это хорошая работа.
1: Абсолютно. Но кроме этих внешних факторов, есть и внутренние, связанные с нашим мышлением.
0: Перфекционизм.
1: В первую очередь, доказана четкая корреляция между перфекционизмом и выгоранием.
0: Что же можно сделать?
1: Первый шаг, который предлагает автор, это глубокий самоанализ.
0: Посмотреть в себя.
1: Да. Честно ответить на вопросы, что дает мне энергию, а что отнимает, где мои зоны комфорта. Это нужно, чтобы осознанно решать, когда вернуться на базу для восстановления. И еще полезно разделить все стрессоры на две колонки, те, на которые я могу повлиять, и те, что вне моего контроля.
0: И дальше в статье упоминается очень интересный инструмент терапии принятия и ответственности, или ACT.
1: Да, Acceptance and Commitment Therapy.
0: Насколько я поняла, суть в том, чтобы не бороться с негативными мыслями, а принять их.
1: Верно. Это контринтуитивный, но очень мощный подход. Вместо того, чтобы тратить силы, споря со своим внутренним критиком, ACT предлагает отсоединиться от этих мыслей, занять позицию наблюдателя. Вот в голове возникает мысль: «Я провалил этот проект, я ни на что не годен». Вместо того, чтобы погружаться в отчаяние, мы делаем шаг назад и просто констатируем: «Ага, у меня появилась мысль о собственной негодности».
0: Как будто смотришь на проплывающее облако, а не находишься внутри грозовой тучи.
1: Прекрасная аналогия. Мысль перестает быть абсолютной истиной. Она становится просто ментальным событием.
0: В статье для этого приводится еще одна метафора, которая мне очень понравилась. Наш мозг — это конвейерная лента для суши.
1: О, да.
0: Мимо нас постоянно проплывают разные блюда, наши мысли. И нам совершенно не обязательно хватать и есть каждое.
1: Особенно невкусное.
0: Вот-вот. Принятие в этой терапии – это умение позволить невкусным мыслям, вроде «я неудачница», просто проплыть мимо, не вовлекаясь.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия». Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Автомеханика» на радио «Мелодия».
1: Иногда машина ведет себя так, будто в ней одновременно сломалось все. На панели загораются ошибки, может пропасть тяга, отключаются вспомогательные системы, а коробка начинает работать иначе. Дело в том, что причиной способна стать одна небольшая деталь. Плохой контакт массы или окисленный разъем нарушает передачу сигналов, и электроника начинает получать некорректные данные. Из-за этого блок управления фиксирует ошибки, которые не связаны с реальными поломками. В такой ситуации разумно начинать с простого. Проверяются клеммы, точки массы, разъемы и состояние проводки. Нередко после очистки контактов работа систем полностью восстанавливается. Теперь о ситуации, знакомой многим, когда после заправки автомобиль начинает ехать хуже. В этом случае пропадает динамика, двигатель работает тяжелее, отклик на педаль становится вялым. Первая мысль обычно связана с качеством топлива. Это возможно, но не единственная причина. Когда состав топлива отличается от привычного, блок управления начинает корректировать смесь. На это требуется время, и поведение двигателя временно меняется. Дополнительно влияет состояние топливной системы. Загрязненный фильтр, слабый насос или изношенные форсунки не обеспечивают нужную подачу. В результате двигатель недополучает топливо, и мощность снижается. В этом случае важно проверить не только само топливо, но и всю систему подачи. Теперь к еще одной ситуации, где попытка сэкономить приводит к обратному результату. Что происходит, когда устанавливается недорогая деталь? Действительно, деталь, похожая на оригинальную, первое время работает без замечаний. Но потом начинаются все сюрпризы. Дело в том, что некачественная деталь может влиять на работу всего узла. Дешевый фильтр пропускает загрязнение, из-за этого страдают форсунки и насос. Прокладка низкого качества дает утечку, а датчик передает неточные данные. Из-за этого увеличивается нагрузка на систему, и в итоге выходит из строя уже более дорогой компонент. Экономия превращается в дополнительные расходы. Поэтому при ремонте важно учитывать не только цену, но и качество. Ключевые элементы требуют проверенных решений. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Тальятелле. Родиной одного из самых известных итальянских блюд тальятелле считается регион Эмилия-Романья. Представляет оно собой разновидность пасты – лапши с плоскими лентами шириной до 1 сантиметра. Название тальятелле происходит от итальянского глагола «тальяре» – «резать» или «подстригать». Кстати, легенда появления этого блюда связана как раз с волосами. Изобретено оно было якобы в 1487 году, в эпоху Возрождения. Тогда, в день свадьбы красавицы Лукреции Борджиа, придворный повар был очарован прической женщины и, вдохновленный, воплотил образ развивающихся густых золотых волос в изысканном блюде. На самом деле, эта красивая история, за которую хватились хозяева многих дорогих ресторанов и авторы кулинарных книг, не имеет никаких документальных доказательств. Известно, правда, что изначально тальятелле действительно подавали лишь при дворе и в очень богатых итальянских семьях. Со временем это блюдо стали готовить и за пределами роскошных особняков и замков, и тальятелле смогли отведать даже самые бедные слои населения. Сейчас эта разновидность пасты из Эмилии-Романьи присутствует в меню любого итальянского ресторана. Подаются же тальятелле обычно с различными видами соусов, чаще всего самым известным в мире мясным соусом – болоньезе.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия. Реклама на Радио Мелодия.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в августе выросла до 3,2%. Далее об этом и других событиях более подробно. Рост потребительских цен в Латвии в августе этого года по сравнению с июлем составил 0,3%, а годовая инфляция 3,2% по сравнению с показателем в 2,6% в июле, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в августе вырос на 3,3%. Экономический эффект рижского марафона Риме за последние 3 года достиг почти 45 миллионов евро, из которых 38,5 миллионов евро в экономику Латвии принесли иностранные участники и сопровождающие их лица, сообщили организаторы марафона. В этом году рижский марафон собрал рекордное число иностранных гостей – 6593 бегуна и 6447 сопровождающих лиц, или в целом 13040 человек. Их расходы в этом году принесли экономике Латвии 12 520 000 евро, обеспечив почти 2 миллиона евро в виде поступления НДС в госбюджет. В целом прямое экономическое влияние рижского марафона 2026 года на экономику Риги достигло 13 590 000 евро, из которых 92% составили расходы иностранных гостей. Исследование экономического влияния рижского марафона Риме, проведенного на основе опросов участников забега и анализа данных о посещаемости и расходах на мероприятие, показало, что с 2024 по 2026 год. Общее экономическое влияние марафона достигло 44 миллионов 900 тысяч евро, или в среднем почти 15 миллионов евро в год. За 3 года расходы иностранных гостей в туристическом секторе составили 16 миллионов 950 тысяч евро, расходы на покупки и прочее 21 миллион 540 тысяч евро. В целом расходы иностранных гостей составили около 86% от экономического влияния рижского марафона, что подтверждает значение мероприятия в привлечении иностранных денежных средств в экономику Латвии. Как заявил мэр Риги Вейсторс Клейнбергс, учитывая софинансирование мероприятия столичным самоуправлением в размере 300 тысяч евро, каждый евро, вложенный самоуправлением в марафон, в этом году вернул в экономику Риги около 45 евро. В этом году в марафоне приняли участие рекордное число участников – 46 313 бегунов. Это на 15% больше, чем годом ранее. Продолжало расти и число иностранных участников с 6 017 бегунов в прошлом году до 6593 в этом году, то есть почти на 10%. По сравнению с 2024 годом, когда в марафоне участвовало 4306 иностранных бегунов, за 2 года их число выросло более чем наполовину. В ходе опроса 72% иностранных участников указали, что приехали в Ригу вместе с семьей, друзьями или другими спутниками. Иностранные участники и их спутники в среднем оставались в Латвии на 3,42 ночи. Их средний расходы достигали 280 евро в день, что примерно на 29% больше, чем средние суточные расходы иностранных гостей в Латвии в целом, которые, согласно данным Центрального статистического управления, составляют около 217 евро в день. Завтра в Латвии в западной и центральной частях возможные дожди и грозы. В Латгале ожидается преимущественно солнечная погода. Южный и юго-западный ветер от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 27 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. Голландия. Голландцы верны своим стереотипам. Велосипеды, дамбы, ветряные мельницы и цветочные поля. В загородной местности это норма, и голландцы любят проводить время в глубинке, вдали от пусть уютных, но все же городов. Те, у кого нет собственной загородной недвижимости, арендуют дома на лето или на выходные, чтобы просто отдохнуть и расслабиться. Но есть в Голландии и свои заядлые садоводы-огородники. Для них в стране устроены садоводческие товарищества. Покупая там участок, будущие огородники получают толстые папки с правилами, которым необходимо следовать. Во-первых, на своем участке голландец не может отстроиться с размахом. Самые большие дома в местных садоводческих товариществах имеют площадь всего-то 28 квадратных метров. А свет, воду и газ в них проводить почти нигде нельзя. Ночевать в этих домишках нельзя, а гостей нужно выпроводить до 19 часов. Если же захочется домик продать, то цену будет определять не владелец, а комиссия из членов садового товарищества. Во-вторых, далеко не на каждом участке можно поставить теплицу или парник. Что выращивать на земле, также решать не владельцу. Для этого есть устав садового товарищества. Где-то запрещены цветы, где-то плодовые деревья или другие сельскохозяйственные культуры. На большинстве участков нельзя использовать никакие удобрения. Грядки должны быть в идеальном порядке, а деревья соответствовать установленной высоте. А вместо ночных посиделок соседи по садовому товариществу устраивают разные совместные мероприятия, семинары и мастер-классы, экскурсии и барбекю. Кому-то такие требования и правила покажутся уж слишком строгими, но голландцы не ропщут. На что не пойдешь, чтобы и удовольствие от загорода получить, и не нарушить красоту местной глубинки. Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время – это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Придуманные сюжеты на радио «Мелодия». Записки юного врача. Михаил Булгаков не планировал быть писателем. Вдохновившись примером братьев своей матери, он решил получить медицинское образование. На пятом курсе университета Михаил уже работал в госпитале и, по воспоминаниям жены, относился к врачебному делу со всей ответственностью, несмотря на усталость. Но еще в университете у Булгакова проснулась любовь к писательству. Говорят, там он впервые попробовал сочинить рассказ. Правда, раскрыть весь свой потенциал Михаилу удалось только после окончания учебы. Его отправили в Смоленскую губернию работать земским врачом. Именно там он начал записывать истории из своей практики, которые позже превратились в цикл рассказов «Записки юного врача». Все сюжеты разворачиваются в российской глубинке, куда молодой врач попадает по распределению после университета. Ему приходится сталкиваться с самыми разными случаями, от лечения заболеваний, которые кажутся гораздо сложнее, чем они есть, до хирургических операций. Например, первый рассказ «Полотенце с петухом» начинается с того, что юный врач приезжает в деревню и практически сразу же сталкивается с очень непростой ситуацией. Девушке требуется серьезная операция. Главный герой признается, что окончил университет с отличием, но теория — это одно, а на практике все совсем иначе. Преодолев страх и смятение, врач все-таки успешно проводит операцию. Она становится для него огромным шагом вперед, а дальше, по мере работы, он набирается опыта и становится известен не только в своей деревне, но и по всей области. Несмотря на непростую тему, рассказы написаны легко и с большой долей юмора. В своих работах Булгаков сумел передать быт и настроение деревенских жителей того времени. Например, тот факт, что люди не верили в медицину и охотнее шли к местной знахарке, чем к дипломированному врачу. Цикл «Записки юного врача» довольно популярен. Его даже несколько раз экранизировали. Наибольшую известность получил британский сериал с Дэниелом Рэдклиффом, исполнившим главную роль. Сам актер не раз признавался, что обожает произведения Михаила Булгакова, а во время одного из визитов в Россию даже посетил дом-музей писателя. Непридуманные сюжеты на радио «Мелодия».

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Баку. Кавказский Париж и самый восточный город Запада, нефтяная столица Каспийского побережья и удивительный город ветров. Столица Азербайджана – Баку – самый большой город Кавказа и крупнейший порт на Каспийском море. Это тот самый город, где цигель-цигель-ай-лю-лю и чьорт-побьери. Тут по улицам важно ездят лондонские кэбы, которые горожане зовут «баклажан-такси». И именно здесь Альфред Нобель заработал свой капитал, из которого теперь состоит фонд знаменитой премии. Баку считается одним из самых интернациональных городов мира. Ведь в разное время в нем проживали люди 72 национальностей. Вероятно, благодаря этому Баку испокон веков славится своим гостеприимством. Горожане с готовностью отложат дела, прогуляют работу, пожертвуют свободным временем, но сделают все, лишь бы гость остался доволен. В столице Азербайджана почти невозможно встретить толпы хмурых и недовольных жизнью людей, как это часто бывает в мегаполисах. И дело не только в восточном жизнелюбии. У Баку есть море, и самое настоящее счастье – выйти из офиса после трудового дня и прогуляться по набережной, любуясь потрясающими видами на город. Плюс к этому бакинцы дышат чистым и полезным морским воздухом, а это, безусловно, повышает качество жизни и улучшает настроение. Баку – город не маленький, к тому же столица, но ритм его жизни все равно вряд ли сравнится с бешеным темпом таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Токио или Москва. Здесь можно позволить себе остановиться и почувствовать умиротворение. По узким улочкам старого города можно спокойно пройтись, не боясь быть сбитым с ног или оглохнуть от клаксона. Тем не менее, о местной манере вождения слагают легенды. Если внимательно наблюдать за дорожным движением, то складывается впечатление, что никто никого не уважает, подрезают на каждом светофоре, а пешеходов не пропускают. Есть, конечно, некоторое количество водителей, которым знакомы правила, но их меньшинство. А вот вне дорог бакинцы, напротив, нередко проявляют галантность и учтивость. Например, уступить место в транспорте или в общественном месте могут не только мужчины, но и женщины, и даже пожилые, просто потому что решат, что вам сейчас нужнее. Баку быстро меняется, превращаясь из древнего восточного города в европейскую столицу. Здесь еще есть места, где примитивные бараки соседствуют со сверкающими небоскребами и современными жилыми комплексами. Однако можно приехать в Баку через год и не узнать его. Но с каждым годом город становится все краше и каждый раз влюбляет в себя заново.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Ропожском крае заметили медведя, сообщает самоуправление в социальных сетях и на своем сайте. Медведя видели в Цекуле, Сауреши и Упаслаес, отмечают самоуправление, призывая людей соблюдать осторожность и рекомендации по безопасности. Если медведь замечен в населенном пункте или вблизи жилых домов, людям рекомендуется не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, медленно отступать от него и не перекрывать животному путь к отступлению. Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или пугать собаками. Людям рекомендуется держаться на расстоянии и направиться в безопасное место, а о местонахождении медведя сообщить муниципальной полиции. Как отмечает Управление охраны природы, одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легко доступная пища. Поэтому жителям рекомендуется устранить на своих участках доступные для животных источники пищи. Как сообщалось ранее, в этом году медведи замечали во многих местах Латвии, в том числе вблизи населенных пунктов. Медведи видели в долине Гауи, Смилтоне, Екапилсе и других местах. Первые 100 дней работы правительства премьер-министра Андриса Кулбергса можно считать успешным стартом. Однако для пищевой промышленности настоящей проверкой станут результаты через 200 и 300 дней, заявила председатель Совета Латвийской Федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шура. По ее словам, 3 месяцев недостаточно для полноценной оценки правительства или отдельных министров. В ассоциации положительно отмечают, что с Министерством земледелия отрасль не ограничивается обсуждением проблем. По ряду вопросов уже идет практическая работа. Один из примеров – регулирование закупок продуктов питания для государственного сектора, которое должно дать латвийским производителям возможность на равных конкурировать с импортной продукцией. Отрасль также участвует в обсуждении вопросов с Министерством климата и энергетики. В частности, речь идет о практическом внедрении нового регламента об упаковке. При этом во всех случаях пока речь идет именно о начатой работе, а не о завершенных изменениях. Окончательную оценку правительству производители смогут дать после того, как договоренности превратятся в конкретные решения и начнут работать на практике, подчеркнула Шура. В среду, 9 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: подписку, читал ее, после чего взмахивал палочкой. Много лет журналисты пытались узнать, что же написано на той бумажке. После многих неудачных попыток записку все-таки украли. На ней было написано «Скрипки слева, виолончели справа». Шутки шутками, но именно так выглядит американская рассадка, которая используется в симфонических оркестрах России и многих других стран. Есть еще немецкая рассадка, которую практикуют во всех остальных оркестрах мира. Отличается она тем, что место виолончелей занимают вторые скрипки. Исторически симфонический оркестр начал формироваться где-то с 16-17 веков, когда появились новые жанры в музыке и потребовалось изменение коллектива исполнителей. Огромный вклад в процесс внес Людвиг ван Бетховен, творивший на рубеже 18-19 веков. Именно в его творчестве окончательно установился классический или малый симфонический оркестр, а в более позднем периоде наметились черты большого состава. В современном оркестре число музыкантов может колебаться в зависимости от произведения или места исполнения от 50 до 110 человек. Хотя в 1964 году в Осло состоялось выступление коллектива из 20 100 человек, признанное рекордным за всю историю. Любой оркестр, будь то малый или большой, практически немыслим без дирижера. Именно он координирует игру музыкантов и задает тон и темп всему выступлению. Впрочем, бывают и исключения. Так, в 1922 году советский оркестр «Персимфанс», что расшифровывается как «Первый симфонический ансамбль», первым в мире отказался от дирижера. Связано это было с идеологией того времени, которая превыше всего ценила коллективный труд. Однако этому примеру позднее последовали и некоторые другие ансамбли. И сегодня оркестры без дирижера успешно существуют в Праге, Нью-Йорке, Австралии и других уголках планеты.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

С первых аккордов мелодия «Dream a little dream of me» обволакивает, будто плед с запахом ванили из старых пластинок. Песня, в которой не ночь, а нежность, не сон, а обещание. Родилась она еще в 1931 году в эру свинга и радиоприемников с тканевыми решетками. Музыку сочинил Фабиан Андре, а слова написал Гас Кан, один из самых успешных поэтов Тин Пен Элли.

Согласно воспоминаниям авторов, музыка была придумана буквально во время 10-минутного перерыва на концерте в Мичигане. И уже в тот же год эту песню записал Оркей Банди и его оркестр. А затем начался долгий путь мелодии через десятки голосов и десятилетий. Но все-таки самой известной стала версия 1968 года.

Солистка группы The Mamas and the Papas Мишель Филлипс была знакома с Фабианом Андре с детства. А в 1968-м она узнала о его смерти и, будучи шокированной услышанным, предложила группе исполнить одну из его композиций. Выбор пал на «Dream a Little Dream of Me», которую исполнила Касс Эллиот. Касс Эллиот поет не просто мягко. Она поет с интонацией человека, которому снится кто-то дорогой. Ее вокал будто взгляд через приоткрытое окно ночью, когда город уже спит. Песня вошла в историю. В США умеренный успех, но в Европе она возглавила чарты. Во Франции, Германии и Нидерландах ее знали наизусть. И именно с этой версией песня стала классикой, которая звучит, как если бы она всегда была с нами.

Каждый оставил что-то свое. Шепот, улыбку, паузу. Песня оказалась пластичной, как сама тема сна. У каждого она своя. Сегодня песня звучит и в рекламе, и в кино, и в наушниках перед сном. Потому что Dream a Little Dream of Me — это не только музыка. Это разрешение помечтать о чем-то хорошем, даже если все вокруг уже выключено.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
3: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984, которая ранее уже брала на себя ответственность за диверсии в Европе, разослала письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии с требованием прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Согласно распространенному группировкой заявлению для прессы, она выступила против латвийских компаний Ereysa и Unitrack, польских PJZ, WB Electronics, JFG Composite и Nitrochem, а также португальской TechEver. Если требования группировки будут проигнорированы и указанной компании до 7 октября не прекратят поставки оружия Украине, она угрожает остановить деятельность этих компаний любыми средствами. Правительствам упомянутых стран группировка дала месяц на выполнение своих требований. В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых видна аббревиатура их названия. Ранее группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в августе предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyton. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. В среду 9 сентября в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, видимо, возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Плантен ун Бломен. Западнее и юго-западнее живописной речушки Альстер, что в Гамбурге, раскинулся парк, который по праву называют «зеленым сердцем города». Вообще-то, гамбургский парк Плантен ун Бломен

0: новые заметные изменения в ландшафтном дизайне сада, привнеся в экспозицию множество экзотических для Германии растений. До 1986 года посещение парка было платным. Но когда к существующей территории присоединили малый и большой лесопарки, а также ботанические сады, то вход стал свободным. На месте бывшего ботанического сада остались оранжереи, в которых прекрасно себя чувствуют экзотические растения. Здесь есть зоны тропиков, субтропиков, кактусов и папоротников. Особая гордость парка Planten und Blumen — японские сады, созданные в 1990 году ландшафтным архитектором Юшикуни Араки, самые большие в Европе. Здесь по всем законам японского стиля есть и речка, и озеро, и чайный домик, и, конечно, типично японские растения. Впрочем, в парке есть не только растения и цветы, но и различные возможности для семейного отдыха. Детские площадки, роллердром, манеж для катания на пони, поле для мини-гольфа. Зимой заливают огромный открытый каток, а летом каждый вечер с наступлением сумерек начинается великолепное шоу светомузыкальных фонтанов.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

0: Над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии и их обработку, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Также планируется обеспечить проверку транзитных грузов и сотрудничать с представителями Украины для определения происхождения зерна. Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции с остальными странами Балтии, чтобы для российского зерна не использовалась инфраструктура региона. Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черноморский экспортный коридор. В понедельник, 7 сентября, президент Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке председателя Думы Ауждавговского края Виталия Айсболца, чтобы обсудить ущерб, причиненный самоуправлению августовской бурей. Во время встречи обсуждались важнейшие проблемы в устранении последствий бури, а также сделанные после нее выводы. Как заявил Айсболц, августовская буря стала для всех настоящим уроком, и важно найти решение для обеспечения альтернативной связи в случае прекращения электроснабжения. И нам повезло, что буря была летом, а не зимой, когда люди нуждаются в отоплении. Котельные смогли бы продолжать производить теплоэнергию, потому что у них есть генераторы. Но в многоквартирных домах установлены автоматизированные теплоузлы и насосы, которые при прекращении электроснабжения перестали бы работать. Для этого тоже нужно найти альтернативное решение, сказал руководитель края. Число сотрудников латвийской национальной авиакомпании Air Baltic до конца октября не изменится, сообщил председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов. Комментируя вопрос о том, начала ли авиакомпания процесс коллективных увольнений в связи с сокращением объема деятельности, Мартынов от имени совета директоров компании пообещал, что все будет происходить в соответствии с законом, а также будут проводиться консультации с профсоюзом и группами сотрудников. Он указал, что когда рост возобновится, компания хотела бы снова принять этих же сотрудников на работу, поэтому все должно происходить честно и прозрачно. Как уже сообщалось, Латвийский авиационный профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для сотрудников, которые могут быть уволены. В среду, 9 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Снижение НДС на основные продукты питания в Латвии в целом действительно дошло до покупателей. Среднее снижение цен оказалось даже выше установленного ориентира в 7,4%. По итогам мониторинга Совета по конкуренции оно составило 8,3%. Речь идет о четырех группах товаров – молоке, хлебе, яйцах и мясе птицы. С 1 июля ставка НДС на них была снижена с 21 до 12%. Проверка показала, что крупнейшие продуктовые сети в основном полностью отразили снижение налога в ценах. При этом в отдельных случаях стоимость товаров изначально уменьшилась меньше, чем предполагалось. Совет запросил у торговцев объяснения по таким позициям. Компании связали выявленные расхождения с техническими ошибками, отсутствием отдельных товаров в продаже и особенностями обработки данных. После проверки цены и ставки НДС были скорректированы. Лучший результат в плане снижения цен оказался у молочных продуктов. В среднем они подешевели на 8,6%. Далее идут продукты из мяса птицы 8,3%, хлебобулочные изделия 8,26%, а также яйца 8,14%. Таким образом, во всех категориях среднее снижение превысило установленный показатель в 7,4%. Пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984, которая ранее уже брала на себя ответственность за диверсии в Европе, разослала письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии с требованием прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Согласно распространенному группировкой заявлению для прессы, она выступила против латвийских компаний Ерейса и Юнитрек, польских PJZ, WB Electronics, JFG Composite и Nitrochem, а также португальской Techever. Если требования группировки будут проигнорированы и указанные компании до 7 октября не прекратят поставки оружия Украине, она угрожает остановить деятельность этих компаний любыми средствами. Правительствам упомянутых стран группировка дала месяц на выполнение своих требований. В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых видна аббревиатура их названия. Ранее группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в августе предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyton. В среду 9 сентября в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, видимо, возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия. I could stay away.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство сообщения подало в Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении со следующего года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь. Поправки предусматривают, что регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, а также транзитом через территорию Латвии в эти страны будут запрещены. Согласно международному соглашению, в настоящее время действует один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Перевозки в Москву ежедневно осуществляет норма А, которая работает под брендом Эколайнс. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года и продлевать его не планируется. Министерство сообщения подготовило информационный доклад о дальнейшей организации международных автоперевозок с Россией и совершенствовании нормативного регулирования, в котором анализируется обмен разрешениями на автоперевозки между Латвией и Россией с 2022 по 2026 год, оценивается их влияние на народное хозяйство и занятость, обобщена информация о ситуации с пассажирскими перевозками и определена необходимость совершенствования нормативного регулирования. Документ будет подан на рассмотрение в правительство. В первом полугодии 2026 года по маршруту Рига-Москва было перевезено 9079 пассажиров. При этом в июне по сравнению с январем спрос вырос более чем на четверть. Многие региональные пассажирские перевозчики, с которыми заключены долгосрочные договоры об обеспечении услуг общественного транспорта, 16 сентября в знак протеста на один день прекратят выполнение рейсов, сообщили в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. Президент ассоциации Ива Ошинекс сообщил, что на данный момент точное число предприятий, которые примут участие в акции протеста, еще неизвестно, однако большинство перевозчиков присоединится к ней. Как заявили в ассоциации, акция будет проведена в знак протеста против того, что в результате длительных переговоров и на фоне продолжающегося роста затрат Министерства сообщения до сих пор не нашло решения для индексации долгосрочных договоров в соответствии с меняющимися экономическими условиями. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей акции. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно, чтобы найти решение для обеспечения долгосрочной стабильности в отрасли. Как указал Ошинекс, перевозчики не хотят протестовать, а хотят добиться решение, однако длившиеся более года дискуссии не дали результата, который позволил бы им работать в соответствии с фактическими затратами на услуги. Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает незамедлительно найти решение по индексации долгосрочных договоров региональных автобусных перевозчиков и обеспечить дополнительное финансирование для компенсации существенного роста затрат. Также ассоциация требует до 15 сентября поручить автотранспортной дирекции внести необходимые поправки в долгосрочные договоры. Одновременно ассоциация призывает обеспечить перевозчикам компенсацию за существенный рост цен на топливо, вызванный последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и найти дополнительное бюджетное финансирование для покрытия расходов, которые возникнут в результате поправок к долгосрочным договорам. Перевозчики подчеркивают, что условия действующих долгосрочных договоров были разработаны в другой экономической ситуации. С момента подачи конкурсных предложений цены на топливо выросли более чем на 56%. Общий уровень инфляции достиг 38,1%. В результате установленная в договорах цена услуг больше не соответствует фактическим затратам. Ассоциация подчеркивает, что главная цель перевозчиков – добиться долгосрочного решения в сфере регионального общественного транспорта. Акция протеста 16 сентября станет призывом к правительству принять соответствующие решения, чтобы предотвратить риски для обеспечения услуг общественного транспорта в регионах. Общество «Латвийская сеть благополучия детей» сравнило данные, проведенных в 2017 и 2024 годах опросов, чтобы выяснить, как за 7 лет изменилось благополучие подростков в возрасте от 13 до 17 лет. В рамках исследования подросткам задавали вопросы об удовлетворенности жизнью, эмоциональном самочувствии, отношениях в семье и школе, а также просили оценить свое здоровье и материальное благополучие. Положительным является то, что 96% подростков обеспечены основными потребностями. ценностями – едой, одеждой и школьными принадлежностями. 9 лет назад карманных денег хватало 73% опрошенных. Теперь уже 80% могут сказать, что довольны количеством карманных денег. Почти 90% молодых людей хорошо себя чувствуют у себя дома. Исследование показало, что значительно выросла доля подростков, которые часто или постоянно испытывают страх. В 2017 году таких молодых людей было всего 13%, а теперь уже более половины. Молодые люди также испытывают эмоциональную усталость. Число таких подростков выросло на 7% пунктов до 67%. Доля подростков, сталкивающихся с травлей со стороны сверстников, выросла с 8% до 15%. В 2024 году только 46% подростков указали, что им нравится ходить в школу. Ранее в школу с удовольствием ходили почти 60% молодых людей. В свою очередь, младших школьников опросили в рамках международного исследования благополучия детей «Мир детей». Латвия в этом международном исследовании участвовала впервые. Выяснилось, что средний показатель субъективного благополучия учеников начальных классов составляет 8,7 пункта из 10. 71% детей показывают высокий уровень субъективного благополучия. 2/3 детей этого возраста в Латвии оценивают свою жизнь в целом как очень счастливую. В то же время уже в возрасте начальных классов часть детей испытывают эмоциональную нагрузку. 31% детей испытывают сильную усталость, 13% – сильное беспокойство. Значительное большинство, или 76% учеников младших классов, согласны с тем, что учителя им помогут, если в школе возникнет проблема. Однако менее половины, или 46%, отмечают, что им нравится ходить в школу. Особенно тревожны данные об отношениях со сверстниками. Почти 80% учеников начальных классов за последний месяц столкнулись хотя бы с одной ситуацией травли в школе. И почти каждый второй хотя бы с одним случаем – кибертравли. Чаще всего дети сталкивались с обзываниями. Случаи мобинга не одинаково распространены во всех группах детей. Более высокие показатели выявлены среди детей с инвалидностью или физическими и психическими ограничениями, детей с более низким уровнем материального благополучия и детей, находящихся в более сложных семейных обстоятельствах, а также среди детей, которые дома общаются не только на латышском языке. Хорошая новость заключается в том, что семья и дом являются одними из самых высоко оцениваемых детьми сфер жизни. 82% детей полностью согласны с тем, что дома они чувствуют себя в безопасности и получают заботу. Однако, как минимум одному из 5 детей часто или постоянно приходится беспокоиться о финансовой ситуации в семье. Более низкие показатели материального благополучия чаще наблюдаются среди детей из семей с одним родителем. Среди детей с инвалидностью или другими физическими или психическими ограничениями. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Первые 100 дней работы правительства премьер-министра Андриса Кулбергса можно считать успешным стартом. Однако для пищевой промышленности настоящей проверкой станут результаты через 200 и 300 дней, заявила председатель Совета Латвийской Федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шура. По ее словам, 3 месяца недостаточно для полноценной оценки правительства или отдельных министров. В ассоциации положительно отмечают, что с Министерством земледелия отрасль не ограничивается обсуждением проблем. По ряду вопросов уже идет практическая работа. Один из примеров – регулирование закупок продуктов питания для государственного сектора, которое должно дать латвийским производителям возможность на равных конкурировать с импортной продукцией. Отрасль также участвует в обсуждении вопросов с Министерством климата и энергетики. В частности, речь идет о практическом внедрении нового регламента об упаковке. При этом во всех случаях пока речь идет именно о начатой работе, а не о завершенных изменениях. Окончательную оценку правительству производители смогут дать после того, как договоренности превратятся в конкретные решения и начнут работать на практике, подчеркнула Шура. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии и их обработку, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Также планируется обеспечить проверку транзитных грузов и сотрудничать с представителями Украины для определения происхождения зерна. Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции с остальными странами Балтии, чтобы для российского зерна не использовалась инфраструктура региона. Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черноморский экспортный коридор. В понедельник, 7 сентября, президент Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке председателя Думы Ауждавговского края Виталия Айсболца, чтобы обсудить ущерб, причиненный самоуправлению августовской бурей. Во время встречи обсуждались важнейшие проблемы в устранении последствий бури, а также сделанные после нее выводы. Как заявил Айсболц, августовская буря стала для всех настоящим уроком, и важно найти решение для обеспечения альтернативной связи в случае прекращения электроснабжения. И нам повезло, что буря была летом, а не зимой, когда люди нуждаются в отоплении. Котельные смогли бы продолжать производить теплоэнергию, потому что у них есть генераторы. Но в многоквартирных домах установлены автоматизированные теплоузлы и насосы, которые при прекращении электроснабжения перестали бы работать. Для этого тоже нужно найти альтернативное решение, сказал руководитель края. Число сотрудников латвийской национальной авиакомпании Air Baltic до конца октября не изменится, сообщил председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов. Комментируя вопрос о том, начала ли авиакомпания процесс коллективных увольнений в связи с сокращением объема деятельности, Мартынов от имени совета директоров компании пообещал, что все будет происходить в соответствии с законом, а также будут проводиться консультации с профсоюзом и группами сотрудников. Он указал, что когда рост возобновится, компания хотела бы снова принять этих же сотрудников на работу, поэтому все должно происходить честно и прозрачно. Как уже сообщалось, Латвийский авиационный профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для сотрудников, которые могут быть уволены. В Ропашском крае заметили медведя, сообщает самоуправление в социальных сетях и на своем сайте. Медведя видели в Цекуле, Сауреши и Упаслаес, отмечают самоуправление, призывая людей соблюдать осторожность и рекомендации по безопасности. Если медведь замечен в населенном пункте или вблизи жилых домов, людям рекомендуется не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, медленно отступать от него и не перекрывать животному путь к отступлению. Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или пугать собаками. Людям рекомендуется держаться на расстоянии и направиться в безопасное место, а о местонахождении медведя сообщить муниципальной полиции. Как отмечает Управление охраны природы, одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легко доступная пища. Поэтому жителям рекомендуется устранить на своих участках доступные для животных источники пищи. Как сообщалось ранее, в этом году медведи замечали во многих местах Латвии, в том числе вблизи населенных пунктов. Медведи видели в долине Гауи, Смилтоне, Екапилсе и других местах. Пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984, которая ранее уже брала на себя ответственность за диверсии в Европе, разослала письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии с требованием прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Согласно распространенному группировкой заявлению для прессы, она выступила против латвийских компаний Ereysa и Unitrack, польских PJZ, WB Electronics, JFG Composite и Nitrochem, а также португальской TechEver. Если требования группировки будут проигнорированы и указанной компании до 7 октября не прекратят поставки оружия Украине, она угрожает остановить деятельность этих компаний любыми средствами. Правительствам упомянутых стран группировка дала месяц на выполнение своих требований. В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых видна аббревиатура их названия. Ранее группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в августе предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyton. Снижение НДС на основные продукты питания в Латвии в целом действительно дошло до покупателей. Среднее снижение цен оказалось даже выше установленного ориентира в 7,4%. По итогам мониторинга Совета по конкуренции оно составило 8,3%. Речь идет о четырех группах товаров – молоке, хлебе, яйцах и мясе птицы. С 1 июля ставка НДС на них была снижена с 21 до 12%. Проверка показала, что крупнейшие продуктовые сети в основном полностью отразили снижение налога в ценах. При этом в отдельных случаях стоимость товаров изначально уменьшилась меньше, чем предполагалось. Совет запросил у торговцев объяснения по таким позициям. Компании связали выявленные расхождения с техническими ошибками, отсутствием отдельных товаров в продаже и особенностями обработки данных. После проверки цены и ставки НДС были скорректированы. Лучший результат в плане снижения цен оказался у молочных продуктов. В среднем они подешевели на 8,6%. Далее идут продукты из мяса птицы 8,3%, хлебобулочные изделия 8,26%, а также яйца 8,14%. Таким образом, во всех категориях среднее снижение превысило установленный показатель в 7,4%. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце августа этого года составил 4,6% экономически активного населения. Это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце августа в агентстве было зарегистрировано 41 497 безработных, что на 776 меньше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце августа по-прежнему был в Рижском регионе – 3,8%. Процента экономически активного населения, столько же, сколько и месяцем ранее. А самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгальском регионе – 9,2%, и это на 0,2% меньше, чем месяцем ранее. В Видземе уровень зарегистрированной безработицы в августе составил 4,1%, в Курземе и Земгале – по 4,5% экономически активного населения. В 2025 году ожирение наблюдалось у 24,6% жителей Латвии старше 18 лет, что является вторым по величине показателем в Европейском Союзе, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий показатель ожирения зарегистрирован только на Мальте – 26,6%. Третий по величине показатель был в Финляндии – 23,2%. В Латвии доля страдающих ожирением на 8,3% превысило средний показатель по ЕС. В целом в ЕС в 2025 году ожирением страдали 16,3% взрослого населения. Самый низкий показатель ожирения зарегистрирован в Италии – 7%, в Греции – 12,8%, в Румынии – 12,9%. Согласно данным Евростат, в прошлом году 35,4% жителей ЕС был избыточный вес, однако индекс массы тела еще не достиг порога ожирения. Таким образом, в обществе общей сложности 51,7% или более половины взрослых жителей стран ЕС имели избыточный вес или ожирение. У мужчин избыточный вес констатирован чаще, чем у женщин. Ожирение имели 17,4% мужчин и 15,3% женщин, в то время как индекс массы тела в пределах от 25 до 30 был у 41,9% мужчин и 29,3% женщин. Недостаточный вес имели 2,9% женщин и 1% мужчин. Знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились, особенно в чтении, показало новейшее международное исследование по оценке учебных достижений учащихся ПИСА, которое проводится в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. В рамках исследования 15-летние подростки выполняли задания по математике, чтению, естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 пункт, что почти в два раза превышает среднее падение в странах Организации экономического сотрудничества и развития. В исследовании 2025 года латвийские школьники набрали по чтению в среднем 430 пунктов. Средний же показатель по странам организации составляет 461 пункт. Высший уровень продемонстрировали лишь 2,6% школьников. 41% не достиг минимального уровня. Исследование показывает, что проблема с чтением связана в том числе со способностью учащихся концентрироваться и удерживать внимание. Причем эти проблемы возникли не к концу основной школы. Похожий спад наблюдался уже на этапе начальной школы в международном исследовании качества чтения и понимания текста. По естественным наукам школьники в среднем набрали 468 пунктов, это минус 17 пунктов по сравнению с 2015 годом. По математике 460 пунктов, минус 23 пункта по сравнению с 2015 годом. В свою очередь, в компьютерном решении проблем средний результат латвийских школьников составляет 507 пунктов, что превышает средний показатель по странам Организации экономического сотрудничества и развития, который составляет 500 пунктов. Результаты учащихся в разных школах существенно различаются, при этом местоположение школы само по себе не оказывает определенного влияния. Большое значение имеют состав учащихся и условия, в которых проходит обучение, отмечают исследователи. Важен и язык, на котором школьники общаются в повседневной жизни. Около трети латвийских учащихся дома не говорят на латышском языке, и их результаты по чтению в среднем на 84 пункта ниже. Особенно большую разницу продемонстрировали учащиеся программ нацменьшинств. Почти 60% из них не достигли уровня чтения необходимого, чтобы самостоятельно понимать и использовать более сложную информацию. Авторы исследования указывают, что результаты Латвии следует оценивать и в контексте изменений в системе образования. За последние десятилетия были проведены реформы учебного содержания, системы проверочных работ и языка обучения. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 обучение длительное время проходило удаленно. В то же время из данных исследования нельзя сделать вывод, что спад достижений вызван конкретными реформами образования. Также исследование не позволяет определить, какова именно причина недостаточного владения языком и как результаты изменятся после проведения реформы в долгосрочной перспективе. В исследовании зафиксирована и существенная разница в достижениях учащихся в зависимости от их социально-экономического положения. В Латвии разница результатов по естественным наукам между школьниками с самым высоким и самым низким социально-экономическим статусом составляет 78 пунктов. Рост потребительских цен в Латвии в августе этого года по сравнению с июлем составил 0,3%, а годовая инфляция 3,2% по сравнению с показателем в 2,6% в июле, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в августе вырос на 3,3%. Экономический эффект Рижского марафона о Риме за последние 3 года достиг почти 45 миллионов евро, из которых 38,5 миллионов евро в экономику Латвии принесли иностранные участники и сопровождающие их лица, сообщили организаторы марафона. В этом году Рижский марафон собрал рекордное число иностранных гостей – 6593 бегуна и 6447 бегуна. сопровождающих лиц. Или в целом 13 040 человек. Их расходы в этом году принесли экономике Латвии 12 миллионов 520 тысяч евро, обеспечив почти 2 миллиона евро в виде поступления НДС в госбюджет. В целом прямое экономическое влияние Рижского марафона 2026 года на экономику Риги достигло 13 миллионов 590 тысяч евро, из которых 92% составили расходы иностранных гостей. Исследование экономического влияния Рижского марафона Риме, проведенного на основе опросов участников забега и анализа данных о посещаемости и расходах на мероприятие, показало, что с 2024 по 2026 год общее экономическое влияние марафона достигло 44 миллионов 900 тысяч евро или в среднем почти 15 миллионов евро в год. За три года расходы иностранных гостей в туристическом секторе составили 16 миллионов 950 тысяч евро, расходы на покупки и прочее 21 миллион 540 тысяч евро. В целом расходы иностранных гостей составили около 86% от экономического влияния Рижского марафона, что подтверждает значение мероприятия в привлечении иностранных денежных средств в экономику Латвии. Как заявил мэр Риги Вейсторс Клейнбергс, учитывая софинансирование мероприятия столичным самоуправлением в размере 300 тысяч евро, каждый евро, вложенный самоуправлением в марафон, в этом году вернул в экономику Риги около 45 евро. В этом году в марафоне приняли участие рекордное число участников – 46 313 бегунов. Это на 15% больше, чем годом ранее. Продолжало расти и число иностранных участников с 6 017 бегунов

0: которые, согласно данным Центрального статистического управления, составляют около 217 евро в день. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Первые 100 дней работы правительства премьер-министра Андриса Кулбергса можно считать успешным стартом. Однако для пищевой промышленности настоящей проверкой станут результаты через 200 и 300 дней, заявила председатель Совета Латвийской Федерации предприятий пищевой промышленности Инна Рашура. По ее словам, 3 месяцев недостаточно для полноценной оценки правительства или отдельных министров. В ассоциации положительно отмечают, что с Министерством земледелия отрасль не ограничивается обсуждением проблем. По ряду вопросов уже идет практическая работа. Один из примеров – регулирование закупок продуктов питания для государственного сектора, которое должно дать латвийским производителям возможность на равных конкурировать с импортной продукцией. Отрасль также участвует в обсуждении вопросов с Министерством климата и энергетики. В частности, речь идет о практическом внедрении нового регламента об упаковке. При этом во всех случаях пока речь идет именно о начатой работе, а не о завершенных изменениях. Окончательную оценку правительству производители смогут дать после того, как договоренности превратятся в конкретные решения и начнут работать на практике, подчеркнула Шура. Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии и их обработку, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Также планируется обеспечить проверку транзитных грузов и сотрудничать с представителями Украины для определения происхождения зерна. Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции с остальными странами Балтии, чтобы для российского зерна не использовалась инфраструктура региона. Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черноморский экспортный коридор. В понедельник, 7 сентября, президент Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке председателя Думы Ауждавговского края Виталия Айсболца, чтобы обсудить ущерб, причиненный самоуправлению августовской бурей. Во время встречи обсуждались важнейшие проблемы в устранении последствий бури, а также сделанные после нее выводы. Как заявил Айсболц, августовская буря стала для всех настоящим уроком, и важно найти решение для обеспечения альтернативной связи в случае прекращения электроснабжения. И нам повезло, что буря была летом, а не зимой, когда люди нуждаются в отоплении. Котельные смогли бы продолжать производить теплоэнергию, потому что у них есть генераторы. Но в многоквартирных домах установлены автоматизированные теплоузлы и насосы, которые при прекращении электроснабжения перестали бы работать. Для этого тоже нужно найти альтернативное решение, сказал руководитель края. Число сотрудников латвийской национальной авиакомпании Air Baltic до конца октября не изменится, сообщил председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов. Комментируя вопрос о том, начала ли авиакомпания процесс коллективных увольнений в связи с сокращением объема деятельности, Мартынов от имени совета директоров компании пообещал, что все будет происходить в соответствии с законом, а также будут проводиться консультации с профсоюзом и группами сотрудников. Он указал, что когда рост возобновится, компания хотела бы снова принять этих же сотрудников на работу, поэтому все должно происходить честно и прозрачно. Как уже сообщалось, Латвийский авиационный профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для сотрудников, которые могут быть уволены. В Ропашском крае заметили медведя, сообщает самоуправление в социальных сетях и на своем сайте. Медведя видели в Цекуле, Сауреши и Упаслаес, отмечают самоуправление, призывая людей соблюдать осторожность и рекомендации по безопасности. Если медведь замечен в населенном пункте или вблизи жилых домов, людям рекомендуется не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, медленно отступать от него и не перекрывать животному путь к отступлению. Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или пугать собаками. Людям рекомендуется держаться на расстоянии и направиться в безопасное место, а о местонахождении медведя сообщить муниципальной полиции. Как отмечает Управление охраны природы, одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легко доступная пища. Поэтому жителям рекомендуется устранить на своих участках доступные для животных источники пищи. Как сообщалось ранее, в этом году медведи замечали во многих местах Латвии, в том числе вблизи населенных пунктов. Медведи видели в долине Гауи, Смилтоне, Екапилсе и других местах.

Пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984, которая ранее уже брала на себя ответственность за диверсии в Европе, разослала письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии с требованием прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Согласно распространенному группировкой заявлению для прессы, она выступила против латвийских компаний E-Race и Unitrack, польских PJZ, WB Electronics, JFG Composite и Nitrochem, а также португальской TechEver. Если требования группировки будут проигнорированы и указанной компании до 7 октября не прекратят поставки оружия Украине, она угрожает остановить деятельность этих компаний любыми средствами. Правительствам упомянутых стран группировка дала месяц на выполнение своих требований. В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых видна аббревиатура их названия. Ранее группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в августе предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyton. Снижение НДС на основные продукты питания в Латвии в целом действительно дошло до покупателей. Среднее снижение цен оказалось даже выше установленного ориентира в 7,4%. По итогам мониторинга Совета по конкуренции оно составило 8,3%. Речь идет о четырех группах товаров – молоке, хлебе, яйцах и мясе птицы. С 1 июля ставка НДС на них была снижена с 21 до 12%. Проверка показала, что крупнейшие продуктовые сети в основном полностью отразили снижение налога в ценах. При этом в отдельных случаях стоимость товаров изначально уменьшилась меньше, чем предполагалось. Совет запросил у торговцев объяснения по таким позициям. Компании связали выявленные расхождения с техническими ошибками, отсутствием отдельных товаров в продаже и особенностями обработки данных. После проверки цены и ставки НДС были скорректированы. Лучший результат в плане снижения цен оказался у молочных продуктов. В среднем они подешевели на 8,6%. Далее идут продукты из мяса птицы 8,3%, хлебобулочные изделия 8,26%, а также яйца 8,14%. Таким образом, во всех категориях среднее снижение превысило установленный показатель в 7,4%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство сообщения подало в